0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярдный настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 35.

0: Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: прямо сейчас. В эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.
1: Подушка Шоу.
0: Лучший спутник твоего утра.
2: Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Подушка Шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Дашенька, тоже вам доброе утро.
4: Доброе утро. А у нас это, студия «Собери сам» называется.
3: Как обычно, после выходных все. Сейчас я вам камеру включу, я просто в шоке.
2: Ничего, ничего, бывает, бывает.
3: Отвалился.
4: Ой, Виталий, на самом деле, я услышала ваши пожелания по поводу слоек.
2: А вы сегодня...
4: Я их принесла.
2: О, заветная зеленая сумочка у нас
4: да.
2: в студии появилась.
4: Но вам придется отдуваться
3: заплатить.
4: Я не откажусь от денег. Деньги — это вообще великолепно. Нет, вам придется отдуваться за двоих, потому что Дмитрий же сейчас не ест такое.
2: Но я бы...
3: Нет, эти выходные, Дарья, я провел настолько на максимум, мне ничего нет.
2: Я бы не стал так торопиться.
3: Пришли бы чуть пораньше.
2: Я думаю, что сегодня он с удовольствием все это слопает. Так скажем, это, на старых
3: дрожжах.
2: А завтра уже опять, да, вернется к режиму питания, который установил.
4: Не, ну в этот раз они не такие обычные.
3: Не такие обычные.
2: Что туда подмешали, да.
4: Я добавила щавель.
2: Щавель? Щавель.
4: Да.
2: Серьезно?
4: Да.
3: Ладно, да разве щавель, щавель? Вдруг.
2: Да по-разному говорят.
4: Да? Ну вот у меня всегда говорят щавель, но, по-моему, правильно говорить щавель.
3: Вот я не помню, если
2: да,
3: там какой-то...
2: говорит щавель. Я просто, знаете, еще вот поражаюсь по тому, как погода...
3: Щавель, да, все правильно.
2: Погода развивается у нас, превращается это все в лето, даже полетел тополиный пух. Я так понимаю, что песню знаменитую уже пора переписывать, наверное.
4: Уже где-то, да, Иванушки?
2: Она не это...
3: Жаромай.
2: Жаромай, да, не жара. Причем в песне-то июль вообще упоминается.
3: Да, да, она что-то как-то не вообще не в Красную Армию.
2: Там июль упоминается. А сейчас уже, я смотрю, в мае, причем так плотно уже прям полетел. Так что, да, эту песню пора уже переписать. Как, наверное, да, ну, в связи с тем, что климат меняется, видимо, да, так будет происходить уже, ну, последующие года. Но, правда, единственное, хочется отметить, что ненадолго это все затянется. До среды примерно, вот с четверга уже придет похолодание. Причем, ну, такое существенное достаточно. И придут дожди, друзья, зарядят они примерно со среды. И примерно до воскресенья так и будут идти. Но при этом температура сильно падать не будет. 21-19 градусов.
3: Дожди придут, и песня про «Подожди, дожди, дожди». Игоря Корнелюка.
2: А вот
3: ее переделывать не надо.
2: Вот, да. Вот надо, как правильно, вечные вещи-то писать. Не упоминать там, да, ни географические какие-то, ни локации. А просто дожди. Дожди, косые дожди. Вот у Марины Хлебниковой тоже есть песня такая, да. Так что начинаем мы вот с песен и с погоды. Как обычно, друзья. Дима, ну, чуть пару слов-то. У вас действительно, раз уж упомянули выходные, все-таки какое-то действительно знаменательное для вас событие.
3: У меня детская
2: произошло.
3: Мечта, да, сбылась. Да. Ну вот, вам, конечно, это ни о чем, наверное, не скажет. Это только болит.
2: Слушай, ну я старался. Да. Я, во-первых, как-то так получилось, что я был в курсе
3: всегда.
2: Всего.
3: Я как не проходил мимо, он был
2: здесь,
3: рядом. Да, я не понимал. Как...
2: Я в курсе.
4: А наблюдал. Он, понимаешь, он на низком старте, чтобы новости прочитать. Если что, он первый. Здесь,
3: да. Ну, короче говоря, есть такой мужчина, зовут его Дима Лысый. Его знает там вся страна футбольная. Раньше он, видели наверняка, говорю, Брунов пародировал, как он атомную бомбу зажигает, там вот эта атомная бомба, и он начинает про московский ЦСКА кричалку. Вот Брунов пародирует Диму Лысого. Дима Лысый, это, говорю, главный болельщик московского ЦСКА. Он отдал десятки лет клубу, и сейчас работает в структуре клуба по работе с болельщиками, mm-hmm. опять же. И проводит экскурсии там. И вот каким-то образом у нас же было мероприятие в Новотроицке про ЦСКА.
2: Да.
3: Вот, ну и каким-то... Ну,
2: привезли кубок УЕФА.
3: Привезли кубок УЕФА, Алан Загоев приехал, да, туда-сюда. Ну, на интервью нам не удалось, к сожалению, их заманить, потому что поздно организаторы, да, сориентировались. Вот, как позже... Сказали мне изнутри, что мы уже были просто не в состоянии. После полета тяжело, устали. Вот, так скажем. Ну и я каким-то образом поехал сам просто на мероприятие один. И так случилось, что даже не я с ним познакомился.
2: Слушай, ты там один был в футболке ЦСКА?
3: Нет, там человек 20-30 был. Да, да.
2: Просто такое впечатление складывается, знаешь, по фотографиям.
3: Я не знаю, как это получилось.
2: По фотографиям. И так, как будто ты был вообще единственный болельщик. И с тобой уже, даже не ты, а с тобой уже начали фотографироваться.
3: Нет. То есть там взрослые дядьки все были, многие в экипировке и так далее. Но суть в том, что даже, говорю, получилось так, что даже не я познакомился. Я просто один из первых с ним сфоткался. Потом я с ним стоял с диджеем, там со знакомым и так далее. И что-то как-то раз, одни сами подошли, обменялись номерами телефонов, пошли. Ну, в общем, все выходные...
2: Короче, ты наобщался, да.
3: Я провел с ребятами. Они мне еще вечером звонят, нам делать нечего, погнали. Говорят, это куда-нибудь покажи нам. И все. Ну, короче, конечно, все выходные я провел с любимым футбольным клубом. Я счастливый, как
2: никто.
3: Я
2: не знаю, нужно ли задавать этот вопрос, но тем не менее, все-таки интересно. Интерес берет вверх. Как им город-то вообще?
3: Им очень понравилось. Я не понятное дело, с точки зрения там... Они спрашивают, а вот многоэтажек вообще нет? Говорят, ну, там очень большие.
2: Ну, таких прям
3: высоких. Да, я говорю, нет. Они говорят, красота. Они это, понимаешь, они сами, мы вот на следующее утро собирались утром, они сами сходили там в этот, на рынок, они купили шаль, купили пирожков, там вот это вот всего. Они говорят, блин, какие тут цены приемлемые, вкусно все. Ну, то есть, единственное, что невкусно, они не попали, это разливной квас. Было отвратительно. А все остальное, говорю, блин, классно.
2: А, они квас попробовали?
3: Да, да.
2: Еще не понравилось?
3: Ну, и даже мне не понравилось. Ну, вот, мы, говорю, квас мы взяли, и мы его попробовали, говорит, попробуй, говорит, фигня. Ну и реально, разливной квас очень отвратительный был.
2: Ну, вот. Странно.
3: Я тоже удивился.
2: Да, ну ладно, хорошо, что понравилось. Это уже, знаешь, очень радует на самом деле. Московские гости, которые довольно уезжают из нашего города.
3: Да.
2: Ну ладно, вот, и тогда, знаете, вот тема у нас с утра будет как раз связана с рассказом Димы. Вот за... у нас там другая тема сейчас стоит.
3: Сейчас,
2: человек,
3: я тебя озвучу.
2: Да, друзья, человек, с которым...
3: Вы бы хотели посидеть на кухне.
2: Да, это вот так вот по-простецки, то есть это не банкет никакой, не экскурсия, ничего такого, то есть не встреча каких-то высоких гостей, но тем не менее человек для вас важный, уважаемый. Это может быть какая-то знаменитость или не знаменитость, тут все что угодно.
3: Можно
2: просто человек,
3: даже и живых, и неживых,
2: да,
3: на самом
2: с которым
3: деле.
2: Вот вы просто хотели бы вот так в теплой атмосфере просто посидеть и пообщаться, без, может быть, лишних гостей, свидетелей и так далее, а вот так вот сесть на кухне, да, разлить чаю и вот сидеть, говорить всю ночь, как говорится. Да, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. На всякий случай, как всегда, напоминаю наши координаты. Писать нам можно в мессенджере Макс, в мессенджере Telegram и под постом в группе ВКонтакте. Просыпаемся, друзья. Понедельник у нас сегодня, не забывайте.
3: Все, Виталь молодец, заряжает.
2: Я, кстати говоря, знаешь, как тяжело стало ложиться спать.
3: Рано.
2: Половина 10-го, ну, вроде уже надо.
4: А там еще светло.
2: Светло, и ты такой, в смысле, как это, ну, не может
4: не
2: быть.
4: Хочу.
2: Не может быть.
3: А я не знаю, мне легко. Вот я вчера в 11 слов.
4: У тебя на эйфории, конечно.
2: Вчера ты, что в субботу, что в воскресенье, тебе легко было все.
3: Я просто бутынц, и все. Ладно, всем хорошего утра, друзья. Старта недели. Просыпаемся вместе.

0: дня.
1: Так, друзья, значит, половина россиян занимаются другими делами во время рабочих созвонов. Это выявило исследование, проведенное. А, значит, что входит в эти самые другие созвоны. Дела? А, нет, другие дела. Рабочие созвоны. А, онлайн-шоппинг. Да. Естественно, первое место. Чаепитие.
2: Потрясающе.
1: Да. Еще 10% совмещают звонки с перерывом на еду. Угу. Чуть меньше наводят порядок в доме. Ну, это, то есть, те, видимо, кто работает из дома. А скроллингом социальных сетей и чтением новостей и переписками занимается всего 8%. А столько же, причем, еще гуглят сложные слова, которые произносят коллеги на звонке.
2: Сами кивают, а ты говоришь, что это значит?
1: Как мы с вами.
3: На самом деле, иногда это действительно...
1: Щавель или чавель все-таки, давайте посмотрим.
3: Давай так, мы хотя бы понимаем, что это. И мы задаем вопрос, какое ударение здесь применять. Иногда ты вот сидишь, мы все работаем с вами в медиа. Мы понимаем, как это работает. Приходит какой-нибудь молодой там парень, который закончил какие-то курсы в Москве, у него все лиды. А в моей жизни лиды — это вот айсберг, это лиды.
2: Что такое лиды?
3: Лиды — это когда человек у тебя по ссылке переходит, и у твоего бренда, ну, грубо говоря, у твоего магазина со мной происходит коннект. То есть я перешла.
2: Это как бы такое маркетинговое соитие получается.
3: Соитие, да. А если я еще и купила у тебя на этом же сайте что-то, это вообще...
2: Это просто экстаз,
3: это активные лиды, понимаешь? А для меня, ну вот, произошла покупка, коннект, что-то случилось. И когда они начинают говорить, это такой...
2: Как
3: ладно,
2: давно у вас были активные лиды?
3: Я себе записываю эти слова, чтобы потом перевести, не потерять мысль. А человек, который в этот момент спикер, он думает, что все на этом языке говорят. Но чем проще ты объясняешь, тем больше эффективность.
2: Есть правило хорошее, о сложном просто.
3: О сложном просто, да. Лиды. Если человек не знает, что такое лиды, я его просто не возьму на работу.
1: Не все любят, вот именно, понимаешь, не все любят
2: вас
1: говорить, ну, это ладно, говорить именно вот так, о сложном просто, понимаешь, даже в силу того, чтобы показаться как будто умнее, чем ты. Вот он будет нарочно, знаешь, искать вот сложные слова, выражения, вот для того, чтобы себя поставить.
2: Ну, они потом
1: таким
2: бесят
1: образом,
2: людей.
1: Да, что ты вот, ну, что ты так примитивно выражаешься? Это вот, это лиды, это не переходы по ссылке, это лиды.
2: Это не лиды, это лиды.
1: Лиды у меня вообще, это в мое время. Лиды, это были лиды девушки, женщины.
3: Понимаете, мы с вами только одно слово разобрали. Так, а еще, что у нас в трендах? Вы в курсе, что один телеканал федеральный, который с цифры начинается уже сразу, становится понятно, да?
2: Наверное.
3: Съемочная группа приехала снимать всеми известную нам передачу, связанную с гармошкой, с песнями и так далее.
2: Ну, «Играй гармонь».
3: Верно, да.
2: Я озвучу информацию. Вряд ли мы пропиарим «Играй гармонь». Давай так.
3: У нас просто есть местная, понимаешь?
2: А, подожди, местная, там «Играй жизнь», там, да.
3: Да.
2: Вот, местная, вот. Их не конкурент наш.
3: В общем, случился скандал. Дело в том, что съемочная группа после того, как сняла сюжет, зашла в пекарню, чтобы приобрести вот что-то там, перекусить себе с собой. Вот. Перед тем, как эта съемочная группа закупилась, пришел дедушка, и его обслужили быстрее. Ну, потому что ему нужна была одна булочка, и они бы его отпустили. Но произошел скандал. Ведущая сказала, что из-за такого пренебрежительного отношения к ней и к съемочной группе она снимет негативный сюжет, и вот эта пекарня еще пожалеет. Дело в том, что этот скандал разросся. Сейчас все сидят и ждут, то есть реально выйдет какой-то сюжет такой или нет. При том, что есть уже с двух сторон видеофрагменты о том, что произошло. Они говорят, а мы просто хотели обслужить дедушку, и мы не знали, что оказывается это вот какой-то
2: звезда.
3: Большой человек, что это звезда, мы бы, возможно, сделали по-другому.
2: Слушайте, даже банально приведу пример. Получается, вот когда была автограф-сессия у Ланы Загоевым, стояла большая очередь, я стал свидетелем того, как ребята, во-первых, ну, мужчины, женщины, там, молодые пацаны, они пропускали, увидели, что парень стоит с девчонкой на руках. И, соответственно, начали пропускать. Его говорят, а что, а там жара, ну, неимоверная. То есть в очереди стояли час, по полтора И, ну, спокойно пропускали тех людей, которые понимают, что они в очереди не достоят нормально. Единственное, кое-кто этим воспользовался, подходит мамочки.
1: Как всегда.
2: Подходит мамочки футболистов юных. Ну, то есть, там же еще турниры этим юным футболистам играть, а у Лана ограниченное время там было. И, соответственно, они подходят. Ой, можно мы вот наших деток фотографируем, их им играть вот прям быстренько, можно пропустить. Да-да-да-да-да, мы их пропускаем. И что делают мамочки? Начинают бежать сами фотки. Детям отдавай фотоаппарат, давай сфоткаем, я салон забоем. Потрясающе.
1: Это очень смешно.
2: Это правда. Ты бы видел, насколько там их очередь хотел разорвать за их вот такие вот действия. Ну
1: ладно, такие вот тренды.
2: Да, спасибо. Да, Джиган, слайдер-магнит, надо подкачаться.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск». Проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем до плюс 29, возможны осадки. В Ясном плюс 14, днем до плюс 30, в Ковандаке-Медногорске плюс 8, днем до плюс 28, также возможен дождь. В Оренбурге плюс 16, днем до 29, возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: Итак, друзья, 21-103-7, код города 3537. Всем еще раз доброе утро. Подключаемся активнее к эфиру. Будем сейчас с вами разыгрывать что, Дарья?
2: Мы будем разыгрывать два билета на закрытый детский кинопоказ ко дню детства, который пройдет уже на этой неделе, 31 мая.
1: Абсолютно верно, друзья. Прекрасная возможность. Есть еще получить бесплатные билеты для того, чтобы сводить своего ребенка в кино.
3: Какой номер надо набирать? Вы не забывайте. 21-103-7.
1: Мне кажется, уже где-то у кого-то есть даже татуировка с номером вашего телефона.
3: У меня.
2: Если бы ты такую сделал.
3: Вот так вот булочки раздвигают.
1: Да перевод. Я тебя умоляю, не нужно вот это.
3: Я сказал,
1: ты лучше посмотри, кто-то дозвонился.
3: Нет еще, нет.
1: Никто.
3: Я не понимаю, может, телефон не
1: работает. Билеты в кино, друзья. 21-103-7, код города 3537. Поугадываем с вами имена, точнее, повспоминаем имена по фамилиям, которые я буду называть, все они знаменитые.
3: Я смотрю, ни одного у меня в воскресенье хорошее
1: было. Ну, погода классная, что, все отдыхали, конечно, как,
3: народ,
1: кто как мог.
3: Просыпаемся, вот, есть звонок.
1: Алло.
4: Алло,
1: здравствуйте, как зовут вас?
4: Владимир.
1: Владимир, у вас бурно прошли выходные?
4: Ну, как обычно.
2: Да. Обычно бурно?
1: Обычно бурно?
4: Ну да, дом, рыбалка, бассейн.
1: Класс, мы вам завидуем.
2: А рыбалка и бассейн это разные?
3: Я боюсь спросить, какой-то Вова звонит с бассейном.
1: Значит, Владимир, сейчас назову 7 фамилий. Нужно будет вспомнить имена этих людей. Если все правильно вспоминаете, это будет считаться победой, естественно. Но даже хватит для победы 5 из 7 имен и фамилий, хорошо?
4: Хорошо.
1: Давайте, 45 Стоим. Секунд у нас на все про все.
3: Да, желаем удачи. 3, 2, 1.
1: Варлей, артистка. Кавказская пленница, да, вспоминаем, как ее зовут.
4: Ой, это Анастасия. Давай.
1: Так, Ветлицкая, певица. Тяжело идет, я понимаю, Владимир.
4: Да.
1: Понедельник.
4: Вот она, Ветлицкая. Оксана Ветлицкая.
1: Хорошо. Бардо.
4: Огни.
1: Бардо.
3: Не огни. Хотя пойдет.
1: Ладно. Ладно. Человек в понедельник, я все понимаю. Ладно. Белорусских певец. Не успеем мы уже.
3: Нормально.
4: Тима,
3: давай еще.
1: Давай. Газманов.
4: Олег.
1: Агузарова.
4: Жанна.
1: Страдивари.
4: Страдивари.
1: Ну.
4: Ну, что-то не знаю.
1: Анна.
2: Автомобиль.
1: Антонио! Так, подождите, ну мы тянуть-то тянули, но надо еще сопоставить.
3: Да ладно, мы там ржали половину. Сколько? 4, говорят?
1: Подожди, давай посмотрим. Наталья Варлей.
3: Да,
1: Наталья. И Наталья Ветлицкая, не Анастасия, не Оксана. Ну ладно, Бардо мы засчитаем.
3: А там Бриджит Бардо, да, была?
1: Хотя была Бриджит Бардо.
3: Ну, Агния Бардо тоже пойдет.
1: Ладно, ну я не спорю, ладно. Так, ну, Тима белорусских верно, Газманов, Агузарова, Страдивари. 4 получается.
3: Четыре.
1: К сожалению, Владимир, ну мы как могли, да.
3: Ну за настроение, может, я не знаю.
1: Это вот к Дарье, пожалуйста.
2: Вы меня все равно не слушаете, когда я вам говорю.
3: А мы вас и не хотим.
1: Речь идет о детях в первую очередь, друзья, которым надо сходить в кино.
3: Скажите, пожалуйста. Разве вы против, чтобы дети были счастливы?
1: Хорошее кино посмотреть.
3: Особенно в такой период, когда надо поднимать демографию в стране. Дарья, скажите, вы против?
1: Привет.
3: Скажите.
1: Не провоцируй. Владимир, ладно, в виде исключения.
3: За Агнию Бардо.
1: За Агнию Бардо, это отдельно.
2: Я вам говорю, вы в следующий раз будете находить билеты сами.
3: Договорились.
1: Хорошо. Владимир, мы вас поздравляем, тем не менее, победа ваша, друзья. Но это так вот еще раз, за настроение и за Агнию Бардо.
4: Спасибо.
1: Прецедент мы создали, но будем стараться не разбивать его впредь. А приветы будут кому-то, Володь?
4: Ну, супруги, наверное, своей.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрывай жене Томи, в кино скорее билет.
4: Билет!
5: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: История одной вещи.
1: Сейчас на улице теплая погода, девушки надевают короткие юбки, красивые босоножки, педикюр, уже вот сравнивают у кого какой. Но так или иначе, босоножки-то появились очень-очень давно. Еще в Древнем Египте задали модный тренд носить босоножки. Но, правда, тогда это было не столько ради моды, сколько из банальной потребности выжить, чтобы у тебя пальцы не прели на таком палящем солнце. И изначально они были сплетены из коры, тростника и шкур. То есть все, что у тебя было на тот момент в доступности. Но в то же время была и придана этому эстетика, и стало модно. Чем выше у нас человек по статусу был, тем дороже были его босоножки. То есть обычный человек из тростника себе мог сплести такие, а вот тот, кто имеет возможности и деньги, плел себе босоножки из кожи. Естественно, все хотели носить именно такие. А что же на наших землях? Вот у нас прообразом босоножек стали плетеные лапти. Представляете,
2: ну, да.
1: То есть вот я раньше смотрела, думала, лапти такие громоздкие. Несмотря на то, что они легкие, понятно, что они надевались поверх уже замотанных тряпочек, связанных тесемочкой, но так или иначе, вот именно прообразом стали лапти. В Европе все шло своим путем. В эпоху Возрождения женщины спасались от уличной грязи на высоких деревянных платформах. Мы с вами помним, да, это как раз-таки история происхождения каблуков. Надевали и поверх, и носили закрытую обувь. Вот. Но босоножки появились не так давно. Открытая нога в тот момент считалась чем-то неприличным. И уже в конце эпохи Возрождения начали понемногу носить босоножки. И то на этих девушек смотрели косо, потому что они хотели ходить так, как ходят на Западе. Вообще считалось, что босоножки – это признак простолюдинок. Представляете? Mm-hmm. То есть ты не можешь ходить в красивой обуви. Все изменилось как раз-таки в середине 20 века. Послевоенные 40-е и 50-е годы подарили настоящую революцию. Итальянский мастер Феррагамо первым поднял вопрос о том, что открытая обувь – это и искусство, и летняя необходимость. Он экспериментировал, делал изгибы, красивую подошву, подошву цветную, заменил грубые ремни на тонкие изящные ленточки. Так босоножки окончательно оформились как самостоятельный вид женской летней обуви.
2: Прекрасно. Когда босоножки вижу на людях, всегда душа радуется.
1: У меня босоножки сегодня.
2: Потому что легко дышится, хорошо.
3: Душа радуется, когда гостям настолько все нравится, что Дима Лысый нам пишет. ТВБП. Это ЦСКА всегда будет первым.
2: Он с нами. Он с нами?
3: Да. Он еще 6:30 нам написал.
2: Спасибо.
3: Да. Дима мощь, Дима красавчик. Да. Вот. Так, BTS, Swim впереди, Люся Чеботина, Санфедера и прогноз погоды свежайший.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 29, также возможны осадки. В Ясном плюс 19, днем до 30, в Кувандыке, Медногорске плюс 13, днем до плюс 28, также с дождем, и в Оренбурге плюс 20, днем до 29, возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге подросток погиб от удара током. ЧП произошло накануне. Тело несовершеннолетнего обнаружили в здании, расположенном в районе улицы Чекалова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. С 1 июня по 1 октября 2026 года в Орске пройдет межведомственная профилактическая операция «Подросток». Ее цель – защита прав детей, профилактика безнадзорности, правонарушений и несчастных случаев, а также поддержка подростков в трудной жизненной ситуации. Несовершеннолетних будут вовлекать в спортивные и культурные мероприятия. По неблагополучным семьям пройдут рейды. Центр занятости предложит варианты трудоустройства на каникулах. Кроме того, будет проведена акция «Соберем ребенка в школу» для малообеспеченных семей. Депутат Николай Новичков предложил ввести для семей с детьми выплаты по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. Об этом парламентарий рассказал в интервью ТАСС. По его словам, начать реализацию инициативы можно с двух ежегодных выплат – к Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Радио.
1: Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Надеюсь, пауза была не слишком долго, вы не успели соскучиться. А вот и мы снова, подушка шоу, Виталий, Дмитрий, Дарья. Всем здравствуйте.
1: Напоминает, как те родственники, которые заваливаются, ты неожиданно домой. А вот и мы!
2: Здравствуйте!
1: Извините, что не без приглашения.
2: Ой, мы пока до вас дошли, так запыхались.
1: Да-да, нам ничего не надо, мы сами знаете.
2: Зина, зачем ты столько напекла?
0: Вы мне напоминаете, потому что, если честно, давно уже этого не слышал.
1: Володька, лезь в подпол, доставай.
2: И компот тоже.
0: Да, мячи, как говорится, на стол, да, волейбольные, баскетбольные.
1: Да.
0: Всем здравствуйте, еще раз доброе утро, 8.06 на студийных часах. Доброго утра всем, приятного аппетита тем, кто завтракает. Хорошей дороги на работу всем. А мы сегодня общаемся на тему «Человек, с которым бы вы хотели посидеть на кухне». Вот так вот душевно, в теплой атмосфере поговорить, поболтать и обсудить что-нибудь важное. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам написали к этой минуте? Ну, во-первых, Сергей Иванович нам, как всегда, передает привет. На Камчатку тоже наш привет улетает. Описал нам свой завтрак. Масло, макароны, сыр, хлеб, чай, сахар, молоко.
1: Масло моторное. Наверное, я же машина.
0: Пожелаем ему приятного аппетита и так отметим, что завтрак у него довольно приличный, такой калорийный, да? Так, а что по самой теме?
1: Так, подожди, да. Помимо темы, Алексей, да. Еще доброе утро. Орск от Солилецка. Всем счастливого дня, тут, пожалуйста.
0: Да, тоже передаем Солилецку.
1: Мы недавно только Солилецк там в своей, так скажем, домашней компании вспоминали. Это у Дарьи на дне рождения, по-моему, у вас было это все.
2: Вы же день рождения.
1: Да, да, вот мы в тот момент очень-очень хорошо вспоминали класс. Солилецк, потому что там...
0: потому что там Дарья спала, да?
1: Нет,
2: у меня там друг живет.
1: Жил.
0: На шезлонге.
2: Он там...
1: Периодически жил.
2: Да, вот как у тебя, две квартиры,
1: мы с ним вспоминали, да. А моя женщина там тоже очень много отдыхала в Солилецке.
2: Поэтому я вот хочу в этом году на фестиваль Солилецк съездить.
1: Да? Очень долго не мыться, быть солененькой.
2: Нет, там фестиваль арбузов проходит.
1: А, вы как участник?
0: Смотрите, потом тяжело будет.
1: Все хорошо.
0: Анна пишет: мой выбор, моя бабушка. Она ушла 5 лет назад. Хочу вернуться в ту самую кухню на 4-м этаже. А Марк написал: доброе утро. Я бы с Буровым хорошо так посидел. А я вот не пойму, что за Буров. Или, может быть, Бурунов?
2: Может быть.
1: Не знаю, Буров какой-то. Может, Боров.
2: Не, вот Бурову я знаю.
0: Вот Боров — это другой.
1: Да, а вот Буров, не знаю такого. Если только Бурунов, то да.
0: Возможно, Бурунов. С Боровым бы я посидел бы тоже, наверное.
1: А с Буруновым?
0: Это гитарист группы «Коррозия металл».
1: Да, а Бурунов?
0: Бурунов — это актер.
1: Нет, я понимаю, посидел бы с Буруновым.
0: А, естественно.
2: Это он бы с ним не посидел.
1: Он да, он бы вряд ли, конечно. Я с ним за один стол не сяду.
0: Да нет, я думаю, они знают массу каких-то увлекательных историй и могут рассказывать просто ночами напролет.
1: Это невероятно, да.
2: Так, вот Лили пишет: доброе утро. Я говорю с умной колонкой Алисы. Мне кажется, иногда она меня понимает лучше всех.
0: Вот она, замена-то произошла. Автозамена произошла, как это в текстах, да?
1: Так а вы же, не знаю, попадались вам или нет ролики, где бабушки постоянно разговаривают с колонкой Алисы, да. И они заменяют им
0: практически все.
1: Абсолютно, да.
0: Вот я и говорю, вот она, замена произошла. Технологический прогресс, вот он уничтожает вот эту теплоту кухонь-то, разговоров, бесед и так далее. Наташа пишет: со своей будущей собой. Интересный вариант. Лет этак через 15. Хочу спросить, получилось ли не сломаться под грузом ожиданий? Как-то пафосно это все, Наташ. По-моему, если бы вы встретили себя лет через 15, вы задали, мне кажется, совершенно другой вопрос. Абсолютно простой. Ну ты че, как дела? Нормально. Ну и все.
2: Ну это ты так. А девочкам всегда, вот всегда интересно, что
0: груз
2: там
0: ожиданий,
2: с любовью связано,
0: с
2: понимаешь?
0: С любовью что-то связано. Вот. Как-то все сложно, да.
2: Так, ну вот смотри, у Марины все просто. Доброе утро, она хочет встретиться с ВВ Путиным. Столько вопросов по душам у нее накопилось. Угу. Поэтому на кухне с радостью посидит.
0: Привет, подушки. Сидим на кухне вдвоем с Бобром. Ну вот песню нам еще цитируют здесь. Да.
2: Это кто, Ирина Каргополова?
0: Я, увы, не знаю, у меня имена не пишут.
1: Нет, это Наталья Коробова пишет.
0: Ага, да. Да.
1: А также Наташа пишет со своей будущей собой.
0: Это вот мы сейчас прочитали,
1: да?
2: Так, вот Антон пишет. Доброе утро, хочу посидеть с Дедом Морозом и заранее загадать кучу подарков. Мне 33, но хочется как в детстве.
1: Ну, с Дедом Морозом можно с другим дедом посидеть. Не подарки у него заказывать, а там, завещание.
2: Что такое? Дима.
1: Ну, что?
2: Вот поэтому с тобой родственники не хотят общаться.
1: Нет, у них они все уже переписали на других людей. На меня нечего переписывать. Да.
0: А, так, ну, пока все, да, к этой минуте? Или что-то еще
1: написано? Все, я думаю, достаточно.
0: Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, если бы вот человек, с которым вы хотели посидеть на кухне, душевно пообщаться, вот такая тема у нас сегодня. Пишите, потому что будем все
1: кто
0: это
1: отмечать.
0: Кто
1: хочет посидеть с Виталием Морозовым? Посмотрите на него, да?
0: Я думаю, что никто.
2: Я бы посидела.
1: Даже ваша дочь, собственно, так, ну, не давай, нет.
2: Нет, я бы вот с ним чай попила. Только он не разрешает с ним чай пить, уходит сам один в каморке пьет.
1: Я согласен, он реально, вот у Виталия есть такой... Вот,
0: я люблю один.
1: Он, чай. Да, он, если даже что-то мы совместное прокачали. Покупаем, он кулечек все сворачивает. Да. Я, говорю, потом отдельно от вас его съем.
2: С вами я не буду.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ох, Дима, я даже не знаю, как это объявлять. Ваш праздник продолжается. Сегодня Всемирный день футбола отмечается 25 мая.
2: Ну вот.
3: Вот сегодня опять придется
1: продолжение
3: сделать тяжелым понедельник.
2: Да нет, некогда, работаем
1: уже,
2: надо.
1: Уже пора, да? Ну, в целом, конечно, очень богатая история у футбола. Начинался он еще очень давно, на самом деле. Там упоминается и 8 век, и Англия, и Древняя Греция, и Китай, 19 век. Ну, в общем, очень много.
2: Знаменитую фразу стоит процитировать. Футбол родился в Англии, но умер здесь, на Урале. Это тренер один знаменитый сказал. Ну, как знаменитый? Не знаменитый, но он потом стал после этой фразы популярным, просто он какой-то там клубик на Урале тренировал, да, и ну, сказал так.
1: Да, отмечается, что и, в общем-то, там и варварские совершенно способы были играть в футбол при изобретении самой игры, да, и вполне цивилизованные. А день филолога в России еще сегодня, друзья. Я думаю, что Дарью, наверное, надо поздравить.
4: Ну, нет, я все-таки филолог.
2: И она больше философ, да?
1: Так филолог или философ.
2: Мне кажется, она философ.
1: Она философ.
2: Да, чем филолог.
1: Но, тем не менее, заканчивали филологический, поэтому мы вас все равно поздравляем.
4: Ну, я в любом случае благодарна всем преподавателям и передаю привет кафедре русского языка и литературы, потому что вот недавно меня спросили, а стоит ли получать высшее образование? Я говорю, конечно. Даже если ты не идешь работать по профессии, это расширение твоего кругозора, и ты сможешь открыть для себя то, что когда-то даже... Ты, возможно, не задумывался о том, что тебе это действительно станет интересно.
1: Легко ли быть филологом? Вот вопрос звучит. А день полотенца, друзья, сегодня.
2: Что? Что ты хочешь от нас? Ну, ладно, поздравь.
1: Надо было сказать, крайне важный аксессуар в каждой ванне.
2: Для меня...
1: В бассейне.
2: Я вспомнил сразу ринг боксерский, когда выбрасывают белое полотенце. Вот тоже оттуда воспоминания.
1: Так, что еще? Важный праздник, Всемирный день щитовидной железы. Это такой, знаете, в организме человека очень важный элемент, орган, да, потому что большинство заболеваний на сегодняшний день считаются еще излечимыми, но щитовидная железа влияет тоже на очень многие процессы. По дням рождения Киллиан Мерфи родился сегодня в 1976 году. Сериал «Острые козырьки», если смотрели, вот он там в главной роли снимается.
4: В «Пекле» он играл.
1: Да он много, на самом деле.
4: «Опенгеймер» он играл.
1: Да, много фильмов. Я так просто сразу по верхам, так наиболее попсовые такие, чтобы было, так сказать, что вспомнить. Вот, и Кристина Орбакайте еще сегодня родилась, празднует день рождения в 1971 году. Советская российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Ну и вот, собственно, все по дням рождения.
4: Ваша любимая песня.
1: Да, там. Вот одна из последних, где-то она там «Пьяная вишня», вот она же. Такая задорная композиция.
4: Там и песня классная, и клип необычный.
1: Неплохой, да.
4: И снимается там любимая актриса Димы. Ну вот все сошлось.
2: Да. У меня вот это было.
5: Ты меня не понял, помнишь, на перроне ты стояла.
2: Тоже обалденно. Да. Ладно, друзья, послушаем дальше мы Ику, за руку возьмемся и Holiday Boy. Мы тоже уйдем, чтобы
1: хорошо
2: возвратиться.
0: Реклама.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас в Орске плюс, ну давайте посмотрим, плюс 16 градусов днем до плюс 29, возможно осадки в Ясном, а также плюс 19 днем до плюс 30, в Ковандыке, Медногорске плюс 13 днем до плюс 28, возможен дождь, в Оренбурге плюс 20 днем до 30, также возможно осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: 26 минут 9 на студийных часах и очередные неправильные новости у нас, друзья. Жительница Перми потратила деньги с чужой банковской карты на книги по психологии и саморазвитию.
3: Но в целом сама-то она не потратила.
4: Теперь она это, знаешь, будет петь вот это.
5: Поцелуй меня, удача!
2: Она уже, с одной стороны, уже поцеловала. Я когда читаю подобные новости, ну, постоянно в каком-то замешательстве нахожусь. Она, ну, понятно, что она не рассчитывала, что ее так очень быстро найдут, наверное, да, еще, может быть, не осознавала, да, всю мощь технологий в нынешнее время, когда любая покупка тут же отражается в смартфоне человека, ну, вообще никаких проблем не составляет. Вот, но потратила она там не слишком уж такую большую сумму, поэтому ее приговорили к штрафу денежному, да, троекратному или там пятикратному.
4: Есть мокрый бандит. Это книжные.
2: Но книги, я так понимаю, остались у нее все-таки.
4: Да. Она сейчас все до конца изучит схему.
2: Будет, да, почитывать. А в Перу местный мэр решил проверить новые электрошокеры для полиции и случайно вырубил собственного помощника. Это есть видео в интернете, сейчас гуляет.
4: Если ты сейчас не отключишься, ты поедешь за новым.
2: Ну, слушай, наверное, такой был диалог, потому что, судя по видео, да, они презентовали, то есть, да, эти электрошокеры, и он, значит, мэр, рядом стоит помощник. Нет, он обычно просто стоял рядом с ним, и он сам, видимо, помощник, он не ожидал такого развития событий, потому что мэр вот так, ну, взял электрошокер такой, типа, смотрите, и так раз у него... И тот просто столбом бах и упал.
4: Ну, к счастью... Надо же, работает.
2: К счастью, да, он потерял сознание, но остался жив, то есть ничего серьезного не произошло. Вот, и интересный случай тоже произошел в Калифорнии. Там машина из сериала «Рыцарь дорог» получила штраф за скорость, стоя в музее. Это был когда-то давно-давно такой сериал выходил. Там главным героем вообще был даже не Дэвид Хассельхофф, а автомобиль, да. А такой спортивный, классный, красивый. И понятно, он уже давным-давно уже стоит в музее, то есть на него все ходят, смотрят, и вдруг неожиданно к ним прямо в музей приходит штраф за превышение скорости. Якобы вот этот автомобиль, он говорит, каким образом-то? Спутали, короче говоря, номерной знак. То есть даже вот до такой степени, да. Вот так вот.
4: Спасибо, Виталий. Так, Бенсон Бун, Мистикл. Послушай, что вы угукаете?
2: Я уж привык.
3: Понимаете?
4: К Мистиклу?
2: К Бенсону Буну.
4: Бенсон Бун. Вы и Чарли Пут. Вот,
2: вот. Бенсон Бун и Чарли Пут. Давно не было. Где ходит этот человек?
3: Бам-бам. Диджей
4: не бам-бам. Там этот трек называется «Бум». А диджей как же?
2: А диджей бум, а трек бум.
4: Да.
2: Вот бы... Главное не перепутать.
4: Такую коллаборацию, да?
0: Новости. Реклама.
6: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
10: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Апельсиновая лихорадка».
1: Влекут ли мечты небывалые?
2: Мечты о 20
3: литров бензина.
2: Конечно, влекут, друзья. 21-137, код города 3537. Все по традиции, как всегда. Сейчас попытаемся разыграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Наш барабан уже готов. Кто будет участником?
3: Наш Дима тоже уже готов.
4: Я вчера был готов, сегодня. Так, доброе утро.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Владимир.
2: Тот самый, который нам с утра звонил? Или это уже другой?
5: Нет, другой.
2: Володь, сколько будем крутить барабан?
5: Да давайте стандартно 3.
2: 3? Хорошо.
4: Давайте.
3: Для кого-то это уже стандарт.
4: Да, мы пожелаем вам удачи. Виталик, первый круть делает сейчас и...
3: 14.
4: Хороший результат, но...
3: Но он первый.
4: Да, мы не останавливаемся на нем.
3: 7 литров бензина.
4: И теперь... Это провал.
2: Что ж такое? Провал, Владимир, к сожалению.
5: Ничего страшного.
2: Вот, кстати, в шаге буквально, вот смотрите.
4: После провала 19 литров, да, а перед ним 20
2: было. Представляете, ну... Ну вот мы сами каждый раз удивляемся, но так происходит. Владимир, увы, нет, выиграть не получилось сегодня. Привет кому-нибудь, может быть, хотите передать?
5: Ну, большой привет вам, конечно, всему городу Орску. Угу. И всем тем, кто узнал.
2: Хорошо,
4: спасибо. Спасибо вам тоже, Володь, не отчаивайтесь, звоните еще, всегда вам рады. И сейчас мы послушаем Виталий, кого?
2: А я откуда знаю?
4: Чарли Пу. Ты не улавливаешь, да, вообще игры? Чарли Пут.
3: Вот за тобой повторяет все.
4: Чарли Пут Шалапут просил, на, вот.
2: Ну давай, давай.
4: Ну давай, давай.
0: Реклама.
6: А дорога серою лентою вьется, топливная стрелка подходит.

АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: «Психолог отвечает».
1: Это чтобы не забывали, где, все равно вы так или иначе находитесь, радиоволна, да. А на радиоволне у нас Ирина Каргополова. Ирина, доброе утро вам. Понедельник сегодня, как он начался для вас?
2: Доброе утро, я проспала. Вот так и начался, да. Я лежала, уговаривала себя встать. Я люблю летом спать, вот без будильника. Для меня лето такое время, оно вообще никак с работой не ассоциируется.
1: Но поскольку вы здесь, уговорить себя удалось.
2: Да, вам повезло.
3: Спасибо.
2: В этот раз удалось.
1: Спасибо. Так, ну что мы сегодня обсуждаем? Поскольку понедельник, тема будет, я так понимаю, сложная достаточно, да? Там какие-то видео с пассажирами такси, что-то вот я так краем уха, но не уловил до конца. Что конкретно, какой вопрос-то будет на повестке дня?
2: Да, что мы будем обсуждать?
3: Неоднократно сталкивалась с тем, что есть видео в соцсетях, их много, и я хочу сказать за это спасибо, что сейчас разрешают съемку именно с точки зрения водителя. Водители такси часто вот ездим, разговариваем, и многие находятся в незащищенной позиции. Понятно, что люди бывают разные, но в силу профессии водителя такси часто обвиняют, а иногда обвиняют вообще безосновательно. И вот есть видео даже, где обвиняют за то, что не хочет водитель сажать ребенка без кресла специального, без подушечки. Он говорит, нет, слушайте, надо было вызвать детский тариф, и тогда к вам бы приехал водитель с специальным креслом. И родители входят в конфликт, тут доехать 5 минут, я всегда так езжу, да ты как ты так посмел? И кто-то входит вообще в состояние невменяемое и начинает кричать, что ее сейчас здесь насилуют. Или начинают трясти своего ребенка, чтобы ребенок начал кричать «Полиция, помогите!». Кто-то начинает писать в службу поддержки и обвинять водителя, что он, опять же, нахамил, либо избил. И даже если водитель говорит, вот сейчас ведется видеосъемка, здесь есть подтверждение того, что я вообще ничего противозаконного против вас не сделал, людей это не останавливает. Примеров таких много, но вопрос, почему так происходит?
2: Ну, давайте с самого легкого начнем. Мы уже начали обсуждать эти моменты, что первое, это такая нездоровая позиция, что клиент всегда прав. Это развязывает руки. Еще раз напоминаю, что все ситуации индивидуальны, и мы берем вот там ту часть истории, где таксист, на самом деле, водитель такси, выполняет свои обязанности верно в соответствии договоренностей с работодателем.

0: И не является причиной конфликта. Угу. Да, мы вот берем вот именно эту прослойку, потому что там очень много вариаций, которые нужно отдельно разбирать, где может быть неправ и сам водитель. А мы сконцентрируемся на этой части.
1: Что... Причем попадают в интернет ролики часто, допустим, обрезанные, да, какие-то непонятные, да. Не сначала или там без концовки, то есть и понять вот на самом деле, с чего...
0: Что произошло конфликт, и как, да. Ну вот мы берем ту информацию, которая у нас есть на базе социальных сетей, да, интернета, да. Ну, чтобы убрать вот эту лишнюю волну, потому что у каждого есть свой опыт с такси, да, мне кажется, все могут поделиться. И вот в этом случае, да, вот эта история, что клиент всегда прав, на самом деле очень опасна для окружающих и дает такую власть, в которой человек уже себя не сдерживает и на самом деле выбирает младший служебный персонал, да, как объект для слива гнева. То есть он где-то не смог его выразить, где-то он не смог себя проявить, а здесь он почувствовал себя власть, почувствовал себя выше, сильнее, больше, да, почувствовал зависимость человека от него, что он еще может ему испортить историю, да, поставив оценку за работу, что может его прямо уволить, да, потому что именно в этом сервисе отслеживаются эти моменты, и оно уже, знаете, так, в онлайн-пространстве, то есть даже без контакта с работодателем. И вот это ощущение развязывает человека и дает волю чувствам, эмоциям и раскрывает его как личность, да, угу. На что он способен. И, к сожалению, вот это показывает, да, многие не сдерживаются, начинают оскорблять, нападать, потому что знают, что им ничего не будет, и они здесь главные. Угу. Поэтому, ребят, на самом деле не стоит использовать в своей практике вот эту историю в рабочем пространстве, что клиент всегда прав. Нет. Нарушение этических норм, личных прав человека. У нас есть Конституция, у нас есть административный кодекс, да, который показывает. И у нас есть еще история про общество, где все-таки транслируется уважение друг к другу, несмотря ни на что. Да? И это мы переходим уже ко второму уровню, да. Замечено, что у нас резко снижается вот эта вот эрудированность, снижается момент этики и морали, снижается воспитанность общества в целом. Представляете? То есть у нас, в принципе, мало кто знает элементарно, что там, почему девушки двери открывают, да? Ну, вот такие моменты, они у нас никак не обуславливаются. И оказалось, что это проблема. Элементарные вещи, которые, допустим, для старшего поколения, ну, считались элементарным и нормой, для более младшего или современного, они быстро вот так стираются, потому что нет понимания, как себя вести и взаимодействовать. Еще один аспект, очень более глубокий, на самом деле, это то, что мы не умеем вести себя в конфликтах и не знаем, как их разрешать, если они возникают. Ну, если сверху еще подкинуть, мы и законов не знаем, да? Игнорируем их. То есть у нас нет такого, что если есть правило, то мы, наоборот, стремимся его нарушить. Uh-huh. По большей части, чем соблюдать. Да, и вот эта история, если у нас мы, знаете как... допустим, меня когда-то родители в багажнике перевозили. Это было нормально. И когда сейчас вели эти кресла, очень долго люди сопротивлялись этой истории, потому что была такая свобода поведения в машине, и там вместо 5 человек, положенных по строению, по структуре, да, по правилам эксплуатации автомобиля, могло и 19 человек с баяном поместиться. И вот эта вот история нашей свободолюбивости, да, и гуляй душа, широкой душе, оно очень сильно конфликтует с правилами ПДД, которые вводят нововведения. И вот они выражаются в таких моментах. Конечно же, это ненормально. Это приводит к опасности для жизни ребенка, в первую очередь, если мы говорим конкретно про кресло. Это говорит про опасность для самого водителя такси, потому что мы не знаем, какой человек сейчас с ним разговаривает. И, конечно же, это опасно и для клиента, который не понимает, куда он, ну, к чему это приведет. Uh-huh. Ну, еще такой более глубокий, серьезный аспект, что, к сожалению, у нас, ну, когда я видео просматриваю, там видно, что не все люди в норме находятся. И вот эта проблема из-за того, что мы не можем отследить качество здоровья психического до конца, у нас это только начинает формироваться, да, и люди все-таки с большой опаской смотрят в сторону ПНД, психоневрологического диспансера, то действительно именно таксисты, поскольку у них большой объем контакты с людьми,
1: да.
0: они стали

0: сталкиваются с группой людей, которые на самом деле находятся в расстроенных чувствах, и психическое здоровье у них не в норме.
1: Мне кажется, у них это даже так циклично вообще происходит.
0: Да, очень часто, многие такие заболевания, они цикличны. Особенно там осень-весна у нас так обостренно считается. Да. Либо очень, когда такие насыщенные периоды в году есть, праздничные. И вот этот аспект тоже еще никак не раскрыт. И чаще всего люди такие общественных профессий, где очень большая социальная группа людей, группа людей проходит через этих людей, они чаще всего сталкиваются вот с такой группой людей, которые не попадают под контроль.
1: Но защиты нет никакой. То есть фактически это
0: никогда вот, не трогайте руками человека. Да. Это видеокамера. Держитесь на расстоянии больше метра, чтобы человек не мог вас, как в прыжке на вас напасть, либо схватить, либо дернуть. Ну, потому что уже такие случаи есть. Я даже сама лично сталкиваюсь, что человек вроде в норме, а потом раз и хватает тебя. То есть он себя может не контролировать. Особенно если он начинает кричать, он начинает что-то имитировать, привлекать внимание. Держитесь на расстоянии больше метра. Вот. Самый главный совет.
1: Это сигнал.
0: Это сигнал, да.
1: Спасибо, Ирина, за подробные разъяснения.
0: Пожалуйста.
1: Ждем вас завтра, как всегда.
2: Ocean Drive впереди, Without You, прогноз погоды.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов. Днем до плюс 29, возможно, осадки. В Ясном плюс 19. Днем до плюс

0: 28. Также возможны уже, да, возможен дождь в Кулмандыке, Медногорске плюс 20, днем до плюс 20. Также в Оренбурге плюс 23, днем до плюс 29. Возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По последним данным регионального Роспотребнадзора, в Оренбургской области зарегистрировано 893 пострадавших от укуса клещей, в том числе 347 детей. Случаи присасывания зафиксированы во всех муниципальных образованиях региона. Больше всего их было в Оренбурге, Новотроицке, Орске, Бузулуке и Оренбургском районе. Заболевание клещевым вирусным энцефалитом и эксодовым клещевым боррелиозом у жителей региона не выявлено. При этом сообщается, что специалисты исследовали свыше 2000 клещей, среди них оказалось 54 положительные находки на эксодовый клещевой боррелиоз и 2 положительные находки на клещевой энцефалит. Аномально жаркий май в Оренбуржье продолжится. Об этом сообщили в ЕДДС Оренбурга со ссылкой на прогнозы метеорологов. Рабочая неделя начнется с аномально жаркой для конца мая погоды. Уже 25 числа столбики термометра днем поднимутся выше отметки в 30 градусов. Ночной прохлады метеорологи не прогнозируют. После захода солнца погода будет теплой. Осадков в регионе не ожидается. Синоптики говорят о сухой, почти безветренной погоде по всей Оренбургской области. На едином государственном экзамене участникам можно принести с собой прозрачную бутилированную воду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Вода должна быть в прозрачной закрытой бутылке, без этикеток и надписи, отметили в пресс-службе. Любые другие напитки, включая чай и кофе, в термосе запрещены, и с ними участников не допустят к экзаменационным материалам. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Вот если представить себе, друзья, прекрасную погоду, которая установилась практически летняя у нас в концовке мая, и вот эту песню совмещается, по-моему, все идеально. Если вы, например, еще двигаетесь либо пешком, либо на автомобиле, либо на велосипеде, в общем, на любом транспорте, как-то, мне кажется, настроение сразу поднимается после прослушивания и увиденного.
1: Да? Идеально, несмотря на то, что песня грустноватая сама по себе, по сути. Да?
0: Но там есть слова, да. И в городе лето.
1: Да, оно как-то все.
0: Нормально.
1: Звонки без ответа, но в городе лет.
0: Ну, да.
1: И как-то вообще, и пофиг, ну, что и без ладно, ответа. Да.
0: Не будем звонить.
1: Да.
0: 9.07 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья, мы снова в эфире. Сегодня общаемся на тему. Человек, с которым бы вы хотели посидеть на кухне, тепло пообщаться, выпить чаю. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам написали? Ну, во-первых, тут поздравляют подругу с рождением внучки.
2: Ого!
0: Да, доброе утро, подушечки. Здоровья им огромного. А по теме я бы вас пригласила к себе на кухню, и за чашечкой кофе мы провели эфир.
1: О, как!
0: Да. Так. Приезжайте, Виталий, Дмитрий, Дарья. Всему Оренбуржью привет и отличного настроения на неделю.
2: Так, а вот кто пожелал... кофе прилагаются, конфеты?
1: А кофе ликер?
0: Я не знаю, как будут угощать. Токихан пишет: «Бонжур, с Чарльзом Дарвином бы пообщался, пусть расскажет, почему некоторые эволюционируют не в том направлении». Я надеюсь, что если бы эта встреча вдруг состоялась. Хотя, кстати говоря, вот по поводу встречи состоялась бы или не бы. Вот это вот «бы», да, связующее слово, или как это, местоимение, как правильно?
1: «Бы».
0: «Бы».
1: Частица?
0: Частица, нет? Да. Она ведь скоро совсем исчезнет и сотрется, понимаете? Превратится в некую модальность, так скажем. Почему? Потому что вот накануне стало известно, что появился полноценный ИИ-двойник Оззи Осборна, например. Да.
1: Жалко.
0: Это компания, там, да, специализирующаяся как раз на таких двойниках. То есть там проводится огромная работа, анализ речи, видео километрами просто отсматривается. И создается вот такой вот двойник цифровой, с которым ты свободно можешь вообще общаться. То есть он будет отвечать на твои вопросы, давать какие-то советы в той же манере, в принципе, да, соблюдая манеру речи, да, там и различные условности для того, чтобы быть максимально вот прям похожим на человека, который уже скончался.
1: Круто.
0: Конечно, с одной стороны... Нет, с одной стороны, круто, я согласен. Ну, с одной стороны. С другой стороны, да, это немножко все равно вызывает какое-то чувство отторжения. Ну, у меня, по крайней мере.
2: У меня это вызывает...
0: Не только у меня, там поклонники тоже разделились на два лагеря.
2: Теряется чувство эксклюзивности.
0: Да. И поэтому еще раз говорю, вот это вот в скором времени... Оно уже даже не в скором времени, оно уже вот наступает, в принципе.
1: Так, ладно, тут всем слушателям радио отличного начала недели от Ольги. Да. Отдельно привет девчонкам из цветочного магазина. Ну, тут лови букет, ладно, пропиарим. Да, ну тут, знаешь. Также у нас...
0: Ты смелый человек.
1: Да, Таня, самым красивым девчатам Зато Комаровского из 29-го кабинета. Привет, пусть сегодня все будет класснецко.
0: Класснецко.
1: Это на чешском что-то.
0: Мне больше, знаешь, 29-й кабинет, такая точная наводка.
1: Да,
0: 29-й кабинет. Ага. Мне всегда, когда вот я слышу выражение вот такое, там, неважно, 29-й, 30-й, именно кабинет, у меня ассоциация это первая с больницей почему-то, я не знаю. Ни с чем другим, вот только больница. Потому что,
2: больница.
0: Ну, потому что там, когда ты приходишь, тебе говорят, пожалуйста, вот 29-й кабинет, на третий этаж, там, ну, или вот так.
1: Вообще, кабинеты обычно там только, да, видимо.
0: Да. А Таукихан еще вот хотел бы с Жорессом Алферовым пообщаться, очень много интересного бы узнал.
1: Ты знаешь хоть кто это?
0: Напомни, пожалуйста.
1: Да как это можно забыть? Это Нобелевский лауреат по физике. В 2000 году получил за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Ты что, это забыл?
0: Ну, стыдоба, я, конечно, как я мог это сделать.
1: Да.
0: Полина пишет: со своей первой учительницей Людмилой Ивановной. Она научила меня не бояться ошибок. А Юлия вот хотела бы с Михаилом Булгаковым. Реально интересно, как он писал «Мастера и Маргариту».
1: Вот. Наталья пишет: а кофе-пирожки.
2: А пирожки с чем?
0: Это тоже неплохо.
1: Вот, да с чем бы они ни были, извините.
0: Прекратите.
2: На пирожки с вареньем я не пойду.
1: Отлично, делайте с вареньем.
0: Мы закушались вдвоем уже, сходим. Дарья.
2: Да. Я скажу. Люблю пирожки с луком, яйцом, с мясом, равно. Пирожки с колбасой.
0: Угу. Еще с чем?
1: Да.
0: Щавелем.
2: Щавелем.
0: А Михаил написал: с отцом он ушел, когда мне было 22. Мы так и не поговорили о том, что для меня важно сейчас. Да. Ну, увы, такое случается, Михаил, к сожалению. Так, ну что, все? Или давайте еще
2: нет,
0: что-то.
2: У нас еще можно. Есть. А, вот пишет нам Татьяна: доброе утро всем, а я бы сама собой посидела. Спокойно, одна. А скорее всего, у Татьяны много детей, если напишет такое сообщение.
0: Постоянно, да, приходится с кем-то в компании находиться.
1: Как я понимаю, Татьяна. Ладно, спасибо. Пишите портал смотри.радио, также Telegram, Messenger Max, Radio Hit Смотри, Радио, группа там ВКонтакте, есть на Рутубе трансляция, и где только можно забить, вот Смотри Радио, там и смотрите. E-Books впереди, также Disco Lines, послушаем Дуа Липу и новости.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: 35000, код города 3537. Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19, даже плюс 20 градусов. Днем до плюс 29. Возможны осадки. В Ясном плюс 23, днем до плюс 33. В Кондаке-Медногорске плюс 21, днем до плюс 28. Возможен дождь. В Оренбурге плюс 23, днем до плюс 30 градусов осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Ну что ж, друзья, 21 минута 10 на студийных часах. Заранее, ведь Дарья уже чувствует, как она будет смеяться от неправильных новостей. В Сингапуре мужчину арестовали за 1000 немых звонков в полицию. 1000 раз звонил и молчал.
3: И только на 1000-й раз они поняли, что надо ехать.
4: И только на 1000-й раз он такой: «Привет».
2: На 1001-й.
4: Да, на 1000.
3: Решился,
2: да? Да, ну, конечно, да.
3: Слушайте, ну даже вот 30 звонков, это уже повод узнать, что там происходит.
4: Это уже много, понимаете?
3: Да, 1000. Вот 1000.
2: Новости из мира зумеров. 22-летняя модель сделала ринопластику, потому что хотела, чтобы ее будущие дети унаследовали ее новый нос, а не тот, с которым она родилась. А кто-нибудь ей сказал, что это бессмысленно?
3: Ну, может быть, ее не хотят расстраивать раньше времени.
4: Это была какая-то, ну, вырезка, подборка, так скажем, комментариев, и, ну, девушка пишет: «Я бы хотела», то есть, ну, цитата там, «сохранить свою невинность», там, и так далее. А ее спрашивают: «А почему? Зачем?» Ну, то есть он до конца жизни это. Она говорит: «Понимаете, моя мама была невинна, моя бабушка хранила, говорит, и я буду, говорит, до конца дней».
2: Откуда же ты?
4: Да, ее это не смутило.
2: Получилось. А в Казахстане фермер перекрасил ослов в зебр, чтобы...
4: Видел это творение.
2: Чтобы, так сказать, привлечь туристов. Это место отдыха, недалеко от Алматы. Вот он таким необычным способом решил привлечь внимание, и это получилось. И в том числе полиции, которая начала проверку после этого случая.
3: Какие-то у вас неправильные кони.
2: Какие-то странные, да, зебры у вас. И необычный случай произошел в Томской области. Там 21-летний осужденный, находясь в зале суда, съел уголовное дело.
4: Нет дела, нет тела. И наоборот. Тело
2: осталось. Вот. Он схватил два тома, вырвал из них листы, смял в комок, начал жевать и глотать. Но...
4: Зачем вы заголовки, да? Оглавление съели.
2: Да, ну, понятно, что все не съел. Но зато теперь ему еще придется за это год принудительных работ.
4: Зачем?
2: Сам себе наел, что называется, да. Ну, еще один.
4: Да.
2: На одно наказание.
4: Да за что посадили-то? Да я бумагу ел. Уважаемая статья. Так, ладно, гороскоп. А пока услышим елку. У нее все какие-то песни интересные в последнее время. Вот называется это «Кайфово и глупо», например.
2: «Кайфово и глупо»?
4: Да.
2: Сейчас мы узнаем, каково все-таки. Так или так?
4: Что-то легкое такое все. Давайте. Так и будет.
5: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от «Сити Групп».
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Рыбы.
2: Давай, сразу.
3: Ну ладно, ладно.
2: Без прелюдий.
3: Без прелюдий, а как вам?
1: Не, ну без прелюдий плохо.
3: Ну ладно, ладно, давай, скажи, а потом рыбы.
2: Какая прелюдия? Ну, как всегда, в это время 28 минут без гороскопа не обойдется и не уйдет никто. Гороскоп вас все равно догонит.
1: Мне как-то страшно немножко даже.
3: А вот теперь...
1: Рыбы.
2: Не говорите сегодня ничего, в чем не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
1: Водолей. Будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли. Козерог.
3: Вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться.
1: Стрелец.
2: Сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.
1: Скорпион. Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником.
3: Весы. Вы будете неистовы и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку.
1: Дева.
2: Сегодняшний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите.
1: Лев. Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски, что не делается все к лучшему.
3: Рак. Вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была.
1: Близнецы.
2: Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня.
1: Телец. Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный момент.
3: Овен. Сегодня все вокруг вас будет как-то весело, и все будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами. Информация была предоставлена сайтом igneo.com.
2: Лето, жара!
3: Умалей мандала. По-моему, все.
2: Идеально.
3: Все.
2: Идеально.
3: Все.
2: Да.
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Holiday. Каждый день на Радио Хит. Партнер Хит Holiday. Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Спит усталый караоке.
1: Верно, друзья. 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. Мы снова поиграем с вами. И за что бороться будем, Дарья, расскажите.
2: Ну, удиви
1: нас. Вы привели себя в порядок?
3: Я просто, у вас когда-нибудь чесались брови? Вот у меня зачесались брови.
2: Надо мыть брови.
3: Я мыла сегодня утром. Просто мне ни разу не чесались брови до этого.
1: Ну, сбрите их вообще.
2: Доброе утро. Ну, давай так, голосом.
4: Луч солнца золотого.
2: Какая плохая обработка.
3: Я робот.
2: Мы разыгрываем шопер.
3: Мы разыгрываем шопер. Вот, кстати, только вчера мы выкладывали в нашу соцсетях.
2: Ладно, все, хватит.
3: О том, что наш шопер сейчас отдыхает в Турции. Ну, как не один с нашими телеслушателями.
2: Даже мы в Турции, а шопер...
1: А шопер там.
3: А шопер там.
2: Так, алло, доброе утро.
1: Алло,
3: стоим. Стоим.
2: Стоп.
1: Алло.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Я в третий раз здороваюсь.
2: Наталья.
1: Да, да.
5: Наталья, да вас как до Кремля не дозвониться. Вот сейчас слово.
2: Да. Вот так вот.
1: Хорошо, что получилось сегодня.
5: Ну, как ни странно. Я прям сама удивлена.
2: Так, кто же против Натальи будет играть? 21-103-7. Набирайте. Линия свободна.

0: Водно сейчас.
1: Ну, судя по тому, что до нас как до Кремля, там должен быть Песков.
0: Да, ну, попробуем сейчас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Евгений.
0: Евгений,
3: сегодня отлично. У нас битва, так скажем, это постоянных слушателей, сильнейших, да.
0: Да, попробуем. Ну, как всегда, песня для вас, исполнительница современная, с интересной такой фамилией. В общем, ваша задача сейчас угадать и назвать перед этим свое имя. 3, 2, 1.

0: Мы здесь с тобой по контракту.
1: Я с первой просто ее поняла, кто это.
0: Да.
2: А я вообще не
0: понял. Есть предположение?
3: Может, это Кока?
0: Нет, близко. Это не Кока. Но близко. Нет. Из той же оперы, я бы сказал.
3: Из той же оперы, господи.
0: Но, знаете...
3: Господи, кто там из этих сопляков еще поет?
0: Браво.
3: Я вот эта молодежь, вот эти блогеры, я вообще с ними не дружу.
0: Она не совсем блогер? Вот давайте так. Вот есть сказка, ну и мультик. Медведь с кем был там?
3: А Маша, что ли?
0: Да, а вот Маша, да, интерпретация этого имени и фамилии. Вот.
3: Маша, господи, Распутина?
0: Да, почти.
1: Так, Евгений, а у вас есть предположение?
4: Нет, я кроме Зиверт никого не знаю.
0: Да вот рядом все ходите. Кока, Зиверт, а вот там еще
1: паста Мир есть такая, есть.
0: Карбонара. Да, карбонара, да, близко.
2: Да кто это?
3: Крэмбери.
0: Да, да, да. Мари Крэмбери. Крэмбрюле.
2: Так было бы, кстати, проще. Да, карбонар. Какая карбонар?
0: Ну, близко.
2: Да, ну ладно, Наталья, тем не менее, поздравляем вас. Все-таки удалось вам угадать. Шопер ваш.
3: С вашей помощью, да.
2: Да. Передавайте, кому хотите, привет.
3: Ну, с понедельником у меня последняя неделя отпуска.
0: Вот. Мы за вас
3: девчатам
0: рады.
3: Держитесь, я скоро выйду.
0: Как вы нехотя это говорите.
3: Ой, нам дают всего по две недели.
0: Да,
2: впрочем, как и нам.
3: Не разгонишь.
0: Нам Светаль вообще не дают.
2: Иногда даже, да.
3: Ну, вам горячий привет. Давно не могла до вас. Прям вот звоню, срываются звонки, и все. Звоню, срываются звонки, и все. Особенно, когда у вас такие крутые подарки идут. Там всякие колонки, билеты, и все, бесполезно. У меня этих шоперов, если честно, я их скоро солить начну.
0: А представляете, в банке шоперы принесут.
2: Вы их раздавайте, например.
3: Ну, я вот Дарье еще раз хочу подарить.
2: Подождите, вы передаете привет коллегам, ну вот коллегам подарите шопер, почему нет?
3: Да, ну их нафиг.
0: Евгений, а вы что передадите?
1: Коллегам.
4: Ну, вам, во-первых, привет. Во-вторых, поздравляю Наталью. Молодец, что победил. Я в новых этих...
0: Сопляков?
2: Ну, понятно. Вам тоже спасибо, Жень, за звонок.
0: Да, спасибо, Наталья, звоните, да. Еще, да, мы такой компании всегда рады. Спасибо, Наталья, трубочку не кладите, как всегда.
3: Хорошо.
0: Да. За эфиром расскажем все и как забирать. Так, Саша, Дит, I Love Dance, послушаем прогноз погоды и будем итоги тем подводить.
5: Да. Спит усталый караоке.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 25 градусов, днем до плюс 25, возможен дождь. В Ясном плюс 26, днем до плюс 28. Также в Кувандыке, Медногорске плюс 24, днем до плюс 29, возможны осадки. В Оренбурге плюс 27, днем до плюс 30, также дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.

0: Итак, друзья, мы завершаем сегодняшнюю тему.
1: Ага.
0: С каким человеком вы бы хотели провести время на кухне?
1: Ага.
0: А тут уже нету. Есть еще.
2: Есть, да.
0: Вот, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам еще к этой минуте дописали? На кухне хотелось бы посидеть с Юлианом Семеновым. Тут уже моя очередь, наверное, да, задавать вам вопрос. Знаете ли вы этого человека?
1: Нет.
0: А вы, скорее всего, не знаете. Это
2: человек с очень креативными родителями. Его зовут Юлиан, и он Семенов.
0: На самом деле, писатель в жанре такого политического детектива, например, с 17 мгновений весны, если, ну, я думаю, что вы знаете.
2: Конечно.
0: Да, вот книга была написана Семеновым.
2: Круто.
0: Доброе утро, хорошего, легкого всем понедельника. А по теме я бы вечером на кухне посидела с актером Микки Рурком. Мы исполнили бы все сцены из фильма «Девять с половиной недель». Категория 18+, у картины, я напоминаю.
2: Интересно.
0: И напоминает слушательница, потому что она добавляет: женщина, я одинокая.
1: Ну, я думаю, у каждой девушки есть такой фильм, который она бы в жизни
0: повторила. Кстати говоря, это может быть даже темой.
1: Хорошей темой, да? А я пока почитаю. Пишет нам Матвей, что на кухне бы он посидел со своими любимыми героями. Это с вами «Смотри радио». С Дарьей, Женей, Настей, Димой, Виталием. И со всеми участниками «Смотри радио». Спасибо нам. Безумно приятно.
2: Вы бы не выдержали.
1: Нас?
2: Да.
0: Это, вас точно, да.
2: Это слишком.
1: А Виталий бы просто не пришел.
0: Или не... Скорее второе, да.
1: Так, пишет нам Елена. Доброе утро. Я бы хотела поговорить с мамой, с которой можно поговорить обо всем, обсудить проблемы, рассказать, что тебя беспокоит и радует. Она всегда выслушает, поддержит и никогда никому не передаст наш разговор с ней. Но уже нет возможности. Поэтому нужно ценить то время, которое есть, когда есть родители рядом.
0: А Кристина пишет: доброе утро, я бы посидела с самой лучшей подругой из Норильска. С вами, подушечки, тоже посидела за рюмкой чая. Далеко у вас подруга-то живет в Норильске. Привет, подушки, написал Евгений. Я бы посидел на кухне с Джейсоном Стэтхэмом. У него на каждый случай из жизни есть афоризм или пословица. Я бы с ним не только на кухне посидел, но и также в бане, в маршрутке, в падающем самолете. Он остроумный герой, поддержит афоризмом и спасет. Ну, я, конечно, не хочу, как бы это, вносить, да, какое-то разочарование, но дело в том, что это интернет сделал Джейсона Стэтхэма таким, каким мы знаем его сейчас.
1: Прикольным.
0: В основном, да, потому что большинство цитат, увы, они
2: выдуманы.
0: Ему не принадлежат. Они скорее уже из комментариев под его фотографиями и видео, но, тем не менее, может быть, да, он где-то в интервью очень остроумно выражается. Так, ну что, кому мы отдадим кофе-то сегодня?
1: Слушай, ну мне кажется, мой фаворит — это Елена. Которая женщина одинокая, идея с планеты. А почему нет?
0: Ну, пожалуй, соглашусь, хотя тут напрашивается рядом, знаешь, стоит и хмуро смотрит Джейсон Стэтхэм от Евгения.
2: И Юлиан Семенов.
0: Ну, там более серьезный такой вопрос, да.
2: Так и у Том Чиханы серьезные были. Ну, я тоже за Лену, она креативно тоже подошла. Но и стоит оценить вот других, которые даже вот написали таких людей, которых сразу и не вспомнил.
0: Ну, конечно, да. Тут и Жарес Салферов у нас прозвучал, Юлиан Семенов, да.
1: И Булгаков.
0: Булгаков, да, тоже был. Ну и Чарльз Дарвин, опять же.
2: Да.
0: Ну все, тогда Елену, да, мы поздравляем.
1: Да.
0: Стаканчик кофе достается ей за самое оригинальное сообщение. Ну, может быть, когда-нибудь, Елена, вам и удастся встретиться с Микки Рурком.
1: Ну, знаешь, пока горячие мысли только приходят, горячий кофе
0: уже нет. У него сейчас проблемы с жильем. У Микки Рурка, так что...
1: А, это ты уже предлагаешь?
2: Не, задонатить.
0: Нет, можете предоставить.
1: Сколько места?
0: Да, да.
2: Давайте далее.
1: На правах рекламы: свежий аромат молотых зерен, неповторяемый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Подсаева 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
2: Вот ее бы на заправку вместо весело, того мужика, да, который...
0: Читаете.
1: Ну, потому что он музыку такую включает. Как тут быть серьезным?
2: Ладно, будьте детьми всегда, да, даже в понедельник утром.
1: Но, возможно, сегодня тот самый понедельник, с которого вы хотели что-то начать.
2: Да, начать продолжать.
0: Каждый, мне кажется, с любого понедельника скапывает. И понедельник такой, да почему? Почему всегда с меня?
2: Я и так устал.
1: Я и так понедельник.
0: Я и так понедельник, да.
2: Ладно, друзья, до завтра, до 7 утра.
0: Пока.
2: Пока.
1: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит-клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области продолжают выявлять новые очаги опасного заболевания бешенства. За минувшую неделю подписано несколько указов о введении ограничительных мероприятий. Документы от имени губернатора завизировал первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Карантин ввели в трех населенных пунктах. Под запрет попали село Ключи в Грачевском районе, а также Черкасы, Вызяк, Никитина в Саракташском районе. Именно там специалисты обнаружили больных животных. Почти половина российских семей страдает аллергией, с ней сталкиваются 44% домохозяйств. При этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам. Самым распространенным аллергеном оказалась шерсть животных. Ее назвали причиной реакции 31% аллергиков. На втором месте сезонная аллергия на пыльцу, далее следует пищевая аллергия и лекарственная. В России нужно ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей в период сдачи их детьми ОГЭ и ЕГЭ. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В период сдачи государственных экзаменов семьи сталкиваются со стрессом и организационной нагрузкой. Родители оказывают детям важную поддержку в непростое время. Предполагается, что отпуск может предоставляться как единовременно, так и по частям. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Утро доброе! Страна, не побоюсь этого слова, потому что с какой только части наш необъятный нам не приходит сообщение, да и не только от нас, но и от ближайших соседей. Так что просыпаемся вместе, независимо от того, сколько там у вас на студийных. В понедельник можно просыпаться, мне кажется, часов до пяти спокойно вообще раскачиваться. Ускорим этот процесс при помощи тут Иллениум дальше, также Артик и Асти очень-очень... И по праздникам пробежимся.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ох, как сейчас наполним ваш день праздником и смыслами дополнительными. Так, сегодня, напоминаю, 25 мая, кто забыл, да, понедельник. И отмечается день счастливого билетика, так что попытайте-ка удачу. День филолога, поздравляем вас, представителей замечательных профессий. День полотенца, у нас 25 лет ему, ну, праздник такой. Всемирный день футбола, тут и второй раз всего отмечается, но всех любителей этой замечательной игры и себя самого тоже поздравлю. Скоро чемпионат мира тут, друзья. Буквально, я не знаю, там сколько дней, 15-20, наверное, осталось. Всемирный день щитовидной железы сегодня. Дальше праздник свободы причесок. День Африки имеется такое. Еще у нас день пограничной кинологии с праздником. День пойте громче. Ну, мне кажется, я думаю, этим и займемся мы. Еще у нас отмечается из-за границ пришедший день велосипеда и день чечетки. Вот давайте отбивать ее. Будем в, так скажем, знаете, вот когда вот на работе шуршишь, ты туда-сюда бегаешь, вот мне кажется, вот эта чечетка, она оттуда идет. Больше тык-тык-тык-тык-тык, это мы вот по делам. Туда смотались, туда сбегали, там документы подписали и так далее. Вот она у нас сегодня точно будет, а остальные уже посмотрим по настроению. Информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Сабрина Карпентер у нас впереди, и послушаем Индиану.

0: Реклама. Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.

0: Шашлык.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну а гороскоп-то какой качественный. Для потрясающего понедельника будет озвучен для тебя через мгновение.
2: Овен.
1: Так, сегодня все вокруг вас будут смеяться. Ну, не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами.
2: Телец.
1: Вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в неожиданный момент.
2: Близнецы.
1: Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому бы вы могли помочь сегодня.
2: Рак.
1: Выберите способность справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была.
2: Лев.
1: Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски.
2: Дева.
1: Этот день стоит провести в компании друзей, а то они уже подзабыли, как вы выглядите.
2: Весы.
1: Выберите неистовый и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку.
2: Скорпион.
1: Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня.
2: Стрелец.
1: Вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.
2: Козерог.
1: Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит даже и пытаться.
2: Водолей.
1: Будьте внимательны. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, даже того не желая.
2: Рыбы.
1: Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены. Ни в коем случае также не заключайте пари. Информация была предоставлена сайтом ignio.com. Всем хорошего понедельника, отличного старта рабочей недели.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техни-день здесь разный море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрывай жилетами, в кино скорее билет. Да, билет!
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
2: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирмы техники. Надежный партнер предприятия «Армия». Партнер ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Инуса Давуда, более известный как, ну, в спортивном, конечно, направлении, он боксер все-таки. В общем, кличка у него «Черный дракон». Появился трек «Диги-диги» в 2008-м, слушаем.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31. 1 мая 2026 года.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
2: Залог здоровья – чистота.
3: Порядок в доме – красота.
2: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальный.

0: «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сервис по поиску работы и подбору персонала провел опрос среди экономически активных жителей Оренбургской области, чтобы выяснить, какие профессии вызывают наибольшее уважение. По итогам исследования, 34% оренбуржцев считают самыми уважаемыми врачей, фельдшеров, медсестер и других медицинских работников. На втором месте по популярности учителя и воспитатели, набравшие 14% голосов. Военнослужащие заняли третье место с результатом 11%. Инженеры, рабочие и спасатели получили по 8% голосов. По данным регионального МЧС, в период с 26 мая по 1 июня в Оренбургской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Риском присвоен 5 класс опасности. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия. В Оренбурге наблюдается жаркая и сухая погода. В условиях высоких рисков оренбуржцам напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В неблагоприятный период важно быть осторожным с использованием открытого огня. Не следует жечь костры и мусор. Работодатели следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, вступающим в брак. С подобной инициативой выступили в Госдуме. Сегодня в парламент поступит на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс, сообщает РИА Новости. Действующее законодательство позволяет вступившим в брак брать 5-дневный отпуск, но сделать это они могут только за свой счет. Разработка инициативы направлена на усиление трудовых гарантий для граждан и помощь парам, вступающим в брак. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Swim в эфире. Мы от легенд переходим к пожеланиям вам, знаете, вот, чтобы понедельник был каким-то вот уютным, легким и гостеприимным, потому что со сложными задачами, конечно, тяжело справляться на самом старте. Ну, мы все преодолеем, когда с нами смотри радио, близкие люди и вот эта вот общность, все нам по плечу. Think About Us дальше послушаем, также группа Токио, дискотека Авария и Lil Nas X.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены. Гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Макс!
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

утро. Мы тут обсуждали тему. Человек, с которым вы бы хотели, знаете, посидеть на кухне и поговорить. Вот тут человек пишет нам, Александр, по имени, посидел бы на кухне с отцом и спросил бы, что с хлебом. Ну, это, видимо, та история, где батя ушел за хлебом и долго-долго его не было, да? Или вообще не вернулся. Ну, кстати, вот про хлеб, возможно, просто он был очень тяжелый. Александр, он его долго нес. Вот, например, самый большой цельный, да, хлеб в мире был весом 1571 килограмм. Его испекли в Бразилии, в Куритибе, в 2008 году. Самая же длинная буханка-гигант достигла 92 километра. Вы представляете, в Мексике в 96 году сделали. Ну, а самый длинный в мире багет длиной 140 метров испекли, конечно, французские пекари. Вот пекари, да, вот молодцы. Какие, ну, надеюсь, хлебом поделились, а мы делимся хорошим настроением здесь, на портале смотри.радио. Туда и пиши непременно.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: на все времена.
1: Челси – российская поп-группа, образовавшаяся в результате проекта «Фабрика звезд 6», продюсером которой стал Виктор Дробыш. Ну, кто не знает песню из нулевых под названием «Самая

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Афина». И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: бубной гармошки играет у нас Жень Куликов.
1: Да, я не слышу себя. Я не слышу себя.
2: Я не слышу себя.
1: Помнишь такая песня?
0: Да.
1: А почему на бубной гармошке?
0: Ну, там такая музыка.
1: Музыка, да?
0: Да.
1: Думаешь, это губная гармошка?
0: Я думаю, я уверен.
1: Ты уверен?
0: Ты же на дуде и грец.
1: Я на всем грец.
0: Музыкант. Вот, как дела?
1: Да пойдет.
0: Пойдет, все хорошо.
1: Ты полосатый.
0: Да, я же... Как это,
1: есть же какой-то полосатик, да? Рыба какая-то.
0: Рыба какая-то, ну...
1: Да, рыба нашей мечты.
0: Да, только я.
1: Ну что, ну а вообще, как у вас?
0: У нас...
1: На родине.
0: На родине все хорошо, я думаю, у каждого, кто по ту сторону приемника находится, понедельник сложится хорошо. Женьке, удачи.
1: Да, спасибо большое.
0: Пока.

0: Далее. Полдень. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ранним утром 25 мая в районе поселка Энергетик произошло смертельное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате которого водитель иномарки погиб, а водитель и пассажир «Лады» получили травмы различной степени тяжести. При помощи гидравлического инструмента спасатели деблокировали погибшего из разбитой иномарки. В Медногорске за сутки произошло два пожара, из которых огнеборцы вывели 5 человек. Оба возгорания случились в квартирах на улице Машиностроителей и на улице Суворова. В первом случае площадь пожара составила 3 квадратных метра. Спасатели вывели из здания одного человека. Предварительная причина – неосторожность при курении. Второй пожар произошел на улице Суворова. Огнем повреждена квартира на площади 27 квадратных метров. Спасатели при помощи устройства вывели из задымленного помещения 4. Предварительная причина – недостаток конструкции изготовления электрического оборудования. У отечественных цирков впервые за 5 лет выросли продажи билетов на собственные представления. Количество зрителей собственных мероприятий российских цирков в 2025 году выросло впервые за последние 5 лет. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Минкультуры. В статистику включены данные по 63 циркам, которые находятся в ведении министерства и других федеральных и муниципальных органов власти. Впервые за тот же период год от года выросло и количество проданных билетов на 8%. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, есть две вещи, которые нас с вами объединяют. Первое, я тоже, как вы, любил в общественном транспорте в понедельник особенно зевать специально, чтобы вот вся маршрутка такая ехала. И второе, что нас объединяет, это хиты на нашем радио. Понедельник будет точно наш. Мы начинаем. Поехали.
2: Смотри.
0: Радио

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и вплоть.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что, друзья, это Киногуд. Виталий Морозов, здравствуй.
2: Привет, Евгений, всем здравствуйте, друзья. Сегодня речь пойдет о новом хоррор-хите. Вот сейчас это какое-то, ну, для меня лично новое слово «хоррор-хит».
1: Хоррор-хит?
2: Совсем недавно и совершенно не случайно, потому что этих самых хоррор-хитов выходит в последнее время все как-то больше и больше, практически каждый месяц.
1: А что такое хоррор-хит?
2: Ну, то есть это фильм ужасов, который понравился и критикам, и зрителям. Поставили высокие оценки. Здесь вспоминается, конечно, и Хокум, мы его обсуждали, и Полутон тоже обсуждали. Мумия еще, по-моему, ждет своего обсуждения, возможно, завтра.
1: А что-то мне не понравилось.
2: О ней поговорим. А ты знаешь, мне наоборот.
1: Понравилось, да? Ну, просто «Мумия», да?
2: Вполне крепкое кино,
1: мы же как бы тут, помним?
2: Ну, это не про это совсем.
1: Ну, это не про это, да. А все, я такой смотрю, думаю, ну, где же то самое вот
2: там
1: это вот?
2: В основном...
1: А там девочка странная какая-то.
2: На названии, да.
1: Ну, да.
2: Так вот, по поводу... По какому поводу-то мы собрались сегодня-то?
1: Да.
2: Хоррор-хит «Обсессия» 2025 года.
1: «Обсессия»?
2: Выпуска, да. Категория 18+. Uh-huh. Естественно, очень забавное кино с очень неплохо, с таким интересным...
1: Забавным названием.
2: И названием тоже. Бэкграундом там снимал режиссер-новичок Кэрри Баркер. Он до этого работал в основном в полях социальных сетей.
1: Просто
2: и
1: в полях.
2: Видео, да. Он снимал различные ролики. И вот для него это был уже полноценный такой вот полнометражный дебют. И настолько удачный первый, как всегда, потому что тут подключилась студия Blumhouse, а она очень такая...
1: А, ну это хорошая, да, это ужастики.
2: Да, охочая, так скажем, да, до каких-то талантливых новичков. Вот, и настолько удачным этот выбор оказался, что теперь уже режиссеру...
1: Придется снимать вторую часть.
2: Нет, не то, что я не то хотел сказать. Режиссеру уже... дали заказ на, как это называется, короче, на пересъемку «Техасской резни» бензопилой. Он будет, да,
1: Будет
2: вот
1: ремейк?
2: Этот, ремейк, ребут, вот это вот, делать классического фильма.
1: Наконец.
2: То есть как раз вот после «Обсессии» так все понравилось. Я сходил, да, в кинотеатре это все сейчас демонстрируется, сходил, посмотрел. Ну, не сказать, чтобы я был прям вот в каком-то сильном восторге, но интересный достаточно.
1: Ну, страшно хоть?
2: Страшно нет. Сейчас
1: нет?
2: Вот до страшного мы доберемся.
1: Ну, давай.
2: Момент, наверное, такой самый интересный. В зале зрители смеялись неприлично много для фильмов ужасов. Я, конечно, перечитал уже огромное количество рецензий. Почти в каждой из них указано, что это, возможно, больше даже комедия, чем хоррор. Ну, или такая хоррор-комедия. Такой же жанр и поджанр тоже существует. Вот. Но мне лично как-то смешно не было все это время. Я причем видел, да, в зале тоже хихикали, да, смеялись. Все, да, я понимал, над чем люди смеются.
1: Но не смешно.
2: Но мне было не смешно.
1: Почему?
2: Мне было тревожно, понимаешь? Это такой очень тревожный получился хоррор.
1: А все вокруг ржут, а тебе страшно, конечно,
2: тревожно. Да, пару моментов есть таких жутковатых, ну, буквально там. Но они размазаны по всей картине.
1: Так а про что это? Обсессия? Я вот как будто это обсесс какой-то.
2: Короче говоря, молодой человек очень стеснительный, давайте так его назовем.
1: Но это не мы.
2: Очень стеснительный, он очень неловкий какой-то, ну, вроде бы душой, вроде бы добрый. И нравится ему девушка, они вместе работают, она его коллега. А то и, в общем-то, ну, как друг исключительно этот молодой человек нравится, больше никак. Хотя вроде бы... Да, хотя вроде бы у нее, ну, на протяжении вот первой части фильма они когда общаются, ну, как будто бы что-то есть к нему, но, как выясняется потом, это все были дружеские чувства, никакой романтики здесь.
1: А он что-то надумал себе, да?
2: Он не то что надумал, но он просто хотел как-то ей не то чтобы, а вообще просто, ну, хотя бы признаться, хотя бы сказать о своих чувствах, ну, как-то посмотреть на реакцию.
1: Чтобы дала номер хотя бы, да?
2: Да, вообще. Ему. Да нет, он ее довозит до самого дома, я думаю, что номер-то он ее знает.
1: А, ну да.
2: И общаются они вполне довольно тесным таким кругом своим дружеским. Ну и когда в очередная попытка вот как-то попытаться признаться, он такой достаточно вялый, ну, не смелый молодой человек, и очередная попытка проваливается, а до этого он купил аксессуар в магазине эзотерики. А аксессуар якобы, ну, такой шуточный, там такая коробочка, написано, что это волшебная палочка, вот вы ее сломаете, загадаете желание, оно исполнится. Ну, казалось бы, глупость какая-то, понятно. Он причем купил не себе, а ей, ну, то есть как бы в качестве презента, и так и не подарил в итоге.
1: Сам сломал
2: палочку. И в порыве отчаяния, да, когда она уходит, он берет эту палочку, ломает, загадывает желание, чтобы та любила его больше жизни. И оп, щелчок пальцами, она буквально вырастает у него прямо перед машиной. И с тех пор на протяжении всего фильма они все время находятся вместе, потому что она от него не отходит, а вот эти признаки любви, они обретают все более такое пугающее исполнение, наверное, да? Там,
1: ну, маниакальное, скажем, какое-то уже, да?
2: Конечно.
1: Наверное?
2: Причем преследование, как это сейчас модные слова, газлайтинг, абьюз, там, ну,
1: еще. Газлайтинг!
2: Я как бы к этим словам не относился, игнорировать их нет смысла никакого, конечно.
1: Ну, вас не газлайтили?
2: Вот, об этом потом. Короче говоря, ты знаешь, получилось, да, я еще раз говорю, это все-таки хоррор, и как жанровый фильм, он иногда вспоминает об этом, но, еще раз повторюсь, иногда, это не везде так страшно бывает, но вот эти моменты, наверное, их всего два на протяжении фильма, и причем они в одной сцене собраны, отропь вызывает, да, я как любитель фильмов ужасов могу отметить, да, есть такое, но в основном, конечно, на протяжении полутора часов это хоррор, который треплет нервы, если честно, потому что самое, наверное, такое интересное в этой картине, то есть девушка как будто попадает в плен каким-то мистическим силам. То есть внутри она понимает, что происходят какие-то происходят страшные вещи.
1: И заворожили.
2: Она не контролирует. Которые, да. Но внутри она этого, внешне это все выражается в том, что там маниакально преследует вот этого молодого человека, там члена вредительства наносятся различные.
1: Даже
2: так. Короче говоря, да. Вот. Это вот было, наверное, самым интересным. Потому что она, вот эта двойственность, она понимала, но ничего, никаких сил у нее не было для того, чтобы противостоять этому. И там есть такой небольшой монолог, где-то уже ближе к концовке фильма, когда ночью эта часть, вот эта агрессивная, она как якобы уснула, а вот та часть, которая все понимала, она могла говорить. Это вот один из таких классных в фильме моментов. Вот, но так вот, да, он довольно серьезно трепет нервы и на выходе из зала, честно говоря, ощущается какое-то облегчение. Ну, не потому, что это плохое кино, а потому что вот сценки...
1: Закончилось,
2: вот,
1: наконец.
2: Да, вот эти были разыграны, ну, как-то так, настолько натурально. И ты пугаешься буквально от каждого ее крика.
1: А она кричит даже?
2: Конечно, причем довольно много в этом фильме.
1: Ну, криконье.
2: Вот, и еще один интересный поворот, то, что... Главный герой, у него постоянно какие-то засаленные свитеры он их носит. Видимо, это как-то подчеркивало его некую несостоятельность и вот эту инфантильность, что ли. Он не вызывает вообще никакого сочувствия. Скорее, наоборот, ближе к концовке фильма он просто, мягко говоря, раздражает очень сильно. А вот условная злодейка, ну, которую, опять же говорю, условная вот девушка, да, она, причем играет ее бесподобно, Инди Новорет, замечательная артистка, она, ее хочется пожалеть на протяжении вот как только с момента, да, когда исполняется желание. И учитывая финал картины, достаточно такой тоже жесткий, и она этого финала вот в фильме она вообще не заслуживала. Поэтому ее вот жальче всех, наверное, в этой картине.
1: Погибла.
2: Короче говоря, мораль фильма такова и очень проста.
1: Завораживайте.
2: Нет. Перед использованием любого товара, когда речь идет о желаниях, да, внимательно читайте инструкцию. Потому что на коробочке с этой палочкой инструкция была.
1: А, он не прочитал.
2: Если бы молодой человек был внимательным, да, он бы, может быть, и не совершил вот той ошибки, которую он совершил. Даже, да, что мелким шрифтом, это особенно важно.
1: Ну, это да, конечно. Как говорится, бойтесь своих желаний,
2: абсолютно,
1: да?
2: Абсолютно верно. Вот это, ну, такое. Это второй момент, да, конечно.
1: Да, ну что ж, спасибо вам.
2: «Обсессия», да, категория 18+, новый хит хоррор от Blumhouse.
1: Посмотрим.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы. Мы магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вот он, знаете, Женя Куликов такой, как всегда, весенний, яркий. Многих это бесит, а многие говорят, да нет, классно, все нормально. Он написал: огромный привет всему Оренбургу, скоро поедем к вам в гости. Спасибо, Женя, за хорошее настроение, музыку и за танцы. Это, знаете, кто нам написала? А сейчас я вам скажу, девушка написала, да, Екатерина Жукова. Спасибо, Катенька, и вам тоже, всего самого хорошего. А также написал Макс: Женек, я всегда ржу, когда вижу тебя. Что ты там такое делаешь? Я танцую и заряжаюсь, и как бы и заряжаю всех остальных. Давайте вместе, друзья, будем танцевать, петь и смотреть радио. Поехали!

0: дома. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге подросток погиб от удара током. Тело несовершеннолетнего обнаружили в здании, расположенном в районе улицы Чкалова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. С 1 июня по 1 октября 2026 года в Орске пройдет межведомственная профилактическая операция «Подросток». Ее цель – защита прав детей, профилактика безнадзорности, правонарушений, несчастных случаев, а также поддержка подростков в трудной жизненной ситуации. Несовершеннолетних будут вовлекать в спортивные и культурные мероприятия. По неблагополучным семьям пройдут рейды. Центр занятости предложит варианты трудоустройства на каникулах. Кроме того, будет проведена акция «Соберем ребенка в школу» для малообеспеченных семей. Депутат Николай Новичков предложил ввести для семей с детьми выплаты по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. Об этом парламентарий рассказал в интервью ТАСС. По его словам, начать реализацию инициативы можно с двух ежегодных выплат: к Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Вы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт, друзья. В Италии есть слушатели сыра. Они по стуку берут и определяют, созрел сыр или нет. Ну, пока там слушают сыр, мы в Орске слушаем и смотрим радио. Женя Куликов здесь. Погнали в новый час.
2: Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 миллилитров 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: 7-3-5-3-7.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь нет, а не в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, Автоэксперт здесь, на Смотри Радио. Илья Дорогов, Костя Макаров, здрасте.
2: Привет, привет всем, привет, Орск, Оренбуржье. Привет, Россия, страна, мир, здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый.
2: С понедельником.
3: Как мы в пятницу прекрасно говорили, с пятницей вас.
2: И с понедельником.
3: Это нормально. Так вот, власти России запускают масштабный анализ безопасности машин с правым рулем. Да, исследованием, которое продлится до 2028 года, займутся сразу несколько ведомств. Это Минтранс, Минпромторг, МВД и Институт НАМИ. Так вот, их основная задача — это дать комплексную оценку тому, какую опасность праворульки несут на отечественных дорогах. Представляете?
2: Ну, не думаю, что большую.
3: Я не знаю, у меня по ощущениям складывается, что...
4: Они лучше ездить.
3: Готовится документ для того, чтобы...
2: Отменить.
3: Ввести запрет на то, что на наших дорогах праворульный автомобиль нельзя будет использовать.
2: Вот сколько будет потом на вторичном рынке. Заберите даром.
3: Но смотрите, как сообщается, это лишь малая часть плана. То есть параллельно Минпросвещению, МВД и Минпромторгу поручено продумать введение специального обучение для водителей таких автомобилей.
2: Что же за специальное обучение?
3: Что там такого? Пока это не сообщается, что там конкретно вообще будет изучаться.
2: У меня был праворульный Ланзер. Там обучение...
3: Ланзер.
2: А у меня был праворульный Ланзер, и там особого обучения...
4: А что там такого? Ну просто с другой стороны руль.
2: Там единственная проблема, которая возникает по факту, если смотреть, это только обгоны на трассе.
3: Да.
2: Быть более внимательным.
3: В принципе, да, я согласен, что вот на трассах, когда ты едешь с правым рулем, немножечко неудобно, как бы. Но, опять же, учитывая, если праворульный автомобиль с нормальным двигателем, да, у которого есть запас мощности, в принципе, я думаю, не представляет какой-то там...
4: Сейчас же много всяких, там зеркала они ставят, что они все видят. Там нормально
2: там
4: все?
2: Можно не только зеркала, ты просто немножечко не так близко подъезжаешь впереди идущему автомобилю, который ты хочешь обогнать. Немножко отъезжаешь назад, и также вот выглядываешь, у тебя угол так открывается.
4: Ко всему можно привыкнуть.
3: Смотрите, еще сообщается о том, что, значит, особый акцент на регионах, где доля праворульных машин особенно велика.
2: Владивосток.
3: Сейчас мы все понимаем, да, что речь идет вообще, в принципе, про Приморский край.
2: Угу.
3: Потому что там, в принципе, все, наверное, 95% это как раз праворульные автомобили.
2: Там даже сотрудники ГАИ ездят на праворульных автомобилях.
3: Да, но в любом случае, то есть посмотрим, к чему вот это вот исследование приведет, и о чем оно нам скажет, расскажет, насколько... Насколько опасно это будет?
4: Я вам скажу. Всегда едешь, когда вот с правой стороны, да, вот как, как не водитель, а просто пассажир. И вот, а в этот раз я как-то вот ехал с левой, вот на праворульной, кстати.
3: Ага.
4: И я увидел, что с этой стороны я часто никогда не видел красоту нашей Оренбургской области.
3: Да?
4: На самом деле, потому что все что-то новое, понимаете?
3: Да.
4: Когда с другой стороны едешь, уже такой, вау, оказывается, как красиво. А поэтому плюсы есть в праворульной машине.
2: Вот так.
4: Для художников, да.
3: Так, идем далее, значит. Названы самые популярные автомобили для ввоза в Россию. Так вот, согласно данным агентства «Автостат», самым востребованным новым автомобилем, ввозимым в России по схемам альтернативного импорта, стал кроссовер Mazda CX-5. Да, да. За первые 4 месяца этого года в страну поставили почти 6 тысяч таких машин. Ну, в принципе, я абсолютно согласен, потому что даже по нашему городу, если судить, количество Mazda прям заметно выросло.
2: Это просто всем знакомый хороший автомобиль, который налоговый, как раз-таки у него, по-моему, 156 лошадиных сил, если мне не изменяет память, или 158, уже проверенный временем, качеством и так далее.
4: Чья это?
2: Япония.
3: Mazda Япония, да.
2: Да, но их привозят из Кореи.
3: Далее, значит, смотрите, Toyota RAV4 расположилась на второй строчке с результатом 3300 единиц и замыкает тройку лидеров Toyota Highlander с показателем в 3000 автомобилей.
2: Все японцы.
3: Если говорить про пятерку, то в нее вошли премиальные кроссоверы Audi Q5 и BMW X3.
2: X3 тоже, кстати.
3: Кстати, насчет Mazda. Интересная новость вышла о том, что отношении компании Mazda подан в США судебный иск, касающийся неисправности системы подогрева сидений сразу в нескольких моделях японского бренда.
4: Ай-яй-яй-яй.
3: Да.
4: Мерзнут они там.
3: Причем в очередном коллективном иске против Mazda фигурирует сразу 5 автомобилей. Это модель, значит, шестерка, CX-9, CX-30, CX-50. Так вот, пользователи утверждают, что система подогрева сидений в этих машинах превращается в источник опасности, вызывая ожоги у пассажиров, задымление в салоне и порчу одежды. Да.
4: Причем обогреватель здесь, там, наверное.
3: Да. Причем здесь именно приводится пример, что у одного, значит, водителя Mazda CX-50, по-моему,
4: Подгорела
3: куртка.
2: Слушай, ты знаешь, я понял, это, наверное, Mazda, которую собирали для России специально, но продали в Америке, такие,
3: Ну, у нас...
2: Вон куда-нибудь за полярье отвезти, скажут, о, тепло.
4: Вот, наконец-таки начало греть. Да, они специально им мстят.
3: Ну, вот на самом деле интересно. Мне кажется, в вазах очень сильно греют подогреватели.
4: Знаете, это похоже на то, что вот как вот советские обогреватели, помните, которые нельзя было накрывать?
2: Да.
4: Если накроешь, там что-то будет ужасно.
2: Сгорит.
4: Сгорит. Вот то же самое.
3: Это сиденье Mazda.
4: Наверное, сиденье Mazda, оно и не надо его было накрывать. На нем надо так сидеть.
3: Вот, ну, так что, ребят, вот такие новости на сегодня.
2: О, спасибо большое, спасибо. Кость. Мы двигаемся дальше уже с приподнятым настроением. Мы будем его приподнимать дальше с помощью музыки, которая будет звучать в эфире.
0: Радиохит! Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке». На Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824 324-824. ООО «Афина».
5: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Частота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Ого, кажется, мозг проголодался.
7: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
8: По будням слушай «Радио Хит» и смотри «Радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
9: Знание полезно, призы вкусно.
8: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, любите делать друг другу приятное, а? Ну, любите, да? Ну тогда можно дозвониться и передать привет своим любимым. Почему бы и нет? 21-103-7, код города 3537. Вместе пообщаемся. Сегодня хороший день. Смотрите, как солнечно, как ярко и как тепло. И мы будем делиться с вами нашим теплом здесь в эфире «Осмотри радио». И вот здесь написали, представляете, написала Екатерина Жукова, написала: «Кого могут бесить ваши танцы? Ну они ж прекрасны! Люди просто завидуют вашему потрясающему чувству ритма. Заряжаете позитивом на весь день. Всегда радуюсь, когда в эфире именно вы. Доброго дня! Спасибо вам, Екатерина! Спасибо огромное! Давайте дальше смотреть радио.
2: Будь ярче! Смотри радио!»

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.

0: Далее 14 часов. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По последним данным регионального Роспотребнадзора, на 21 мая в Оренбургской области зарегистрировано 893 пострадавших от укуса клещей, в том числе 347 детей. Случаи присасывания зафиксированы во всех муниципальных образованиях региона. Больше всего их было в Оренбурге, Новотроицке, Орске, Бузулуке и Оренбургском районе. Заболевание клещевым вирусным энцефалитом и эксодовым клещевым боррелиозом у жителей региона не выявлено. Аномально жаркий май в Оренбурге прибавит градусов. Жара в ближайшие дни усилится. Об этом сообщили в ЕДДС Оренбурга со ссылкой на прогнозы метеорологов. Рабочая неделя начнется с аномально жаркой для конца мая погоды. 25 мая столбики термометра днем поднимутся выше отметки в 30 градусов. Ночной прохлады метеорологи не прогнозируют. После захода солнца погода будет теплой. Осадков в регионе не ожидается. Синоптики говорят о сухой и почти безветренной погоде по всей Оренбургской области. На едином государственном экзамене участникам можно принести с собой прозрачную бутилированную воду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Вода должна быть в прозрачной закрытой бутылке без этикеток и надписи, отметили в пресс-службе. Любые другие напитки, включая чай и кофе, в термосе запрещены, и с ними участников не допустят к экзаменационным материалам. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А знаете, существует остров, в котором живут только кролики. Это в Японии. Но у нас существует радио, которое можно не только слушать, но и смотреть. В новый час мы влетаем с хорошим настроением, с отличным движем и прекрасной музыкой. Погнали!
2: Смотри, смотри. Радио.

0: несколько лидеров Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек Hole. На втором месте были Джон Саммит, Девиолт и Джулия Кранч с треком

0: на лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 000. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru. Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Кулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, вот они, вот сообщение сказали. Зачитай, Жень, пожалуйста. У нас сегодня годовщина свадьбы с мужем. Зовут его Артур, а меня Анастасия, говорит. Поздравь его. Я люблю своего мужа очень сильно. Желаю, чтобы мы вместе просыпались и засыпали еще много-много-много лет. Ой, я вам желаю, главное, здоровья, чтобы все у вас было хорошо. Ну, а вы, друзья, давайте-ка дальше будем смотреть. Будете смотреть, так сказать, радио. Потом... Егор Крид у нас, Артик и Асти с композицией про карму. Ну, а потом что-нибудь еще поставим. Погнали.
2: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
0: Радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть. Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: детство в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, друзья, закрытый кинопоказ ко дню детства от Радиохит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру. Приглашают всех мальчишек и девчонок, ну а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радиохит 6 по 29 мая, ждите условного сигнала и звоните в эфир, выигрывайте билеты и погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. Ну и на правах рекламы, организаторы. Смотри радио Орск.ру. Вкусный партнер, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», ну и надежный партнер предприятия «Армед», а еще и специальный партнер «Империя яблок», магазин фирменной техники, партнер ресторан доставки японской еды «Суши-роллов». Итак, друзья, до меня кто-то дозвонился, уже что-то не дозвонился. Так, звоним, 21-103-7, код города 3537, обязательно, вот кто-то вот. Итак, здравствуйте. Здрасте.
2: Добрый день.
1: Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, ну что ж, вы готовы ответить на очень легкий вопрос?
2: Да, очень постараюсь.
1: Ну, смотрите, вопрос такой из астрономии. Как называется самая большая планета Солнечной системы? Самая большая.
2: Нептун?
1: Не, Нептун, он небольшой. Давайте еще раз дам вам такую подсказочку. Есть такая песня у Вани Дмитриенко. Он поет: ты Венера, а я...
2: Юпитер.
1: Ну, слава тебе. Молодец, аплодисменты тебе. Ну что ж, я поздравляю вас, Сергей. А чем занимаетесь вообще сейчас?
2: На обед еду.
1: На обед едете. Ну вот, вы выигрываете билеты на закрытый кинопоказ. С кем пойдете?
2: С детьми.
1: С детьми.
2: Конечно,
1: ну,
2: дети пойдут, да.
1: Ну и хорошо, давайте передавайте всем приветы.
2: Всем огромный привет.
1: Угу.
2: Хорошего настроения.
1: Спасибо.
2: Быстрее пришла пятница.
1: Ну, придет она. Ну, что ж теперь. Мы надо все вместе ее ждать. Сергей, вы никуда не уходите. Я за кадром вам объясню, где забрать билет. Хорошо?
2: Хорошо, спасибо.
1: Ну, что ж, вы молодец. Ну, а мы дальше, друзья, смотрим радио.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Пирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Пирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Куда идем, не детство мы, это не секрет. Выигрываешь билетами в кино скорее билет.
6: Билет?
5: Да, билет.
7: Смотри радио, совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
8: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 29 градусов, вечером будет плюс 25. В Оренбурге плюс 29, вечером 24. В Ясном сейчас плюс 28, вечером плюс 22. Ну а в Кунтке, Медногорске плюс 29, а вечером будет плюс 23. В Сингапуре плюс 32, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
11: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит Клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске на улице Каменной сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi. За рулем была 32-летняя женщина. Проверка документов показала, что ее водительское удостоверение принадлежит другому человеку и изготовлено кустарным способом. Женщина ранее не судима и не трудоустроена. На нее составили административный протокол за управление транспортом без прав. Также возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного документа. Ей избрали меру пресечения, подписку о невыезде. В Оренбурге суд приговорил бывшую сотрудницу банка к 4 годам колонии за мошенничество. С ноября 2023 по август 2024 года она похитила у пенсионеров более 5 миллионов рублей. Женщина убеждала пожилых клиентов, что их деньги выгоднее разместить на новых вкладах. Оформляла документы и забирала средства себе. Обман раскрылся, когда пенсионеры пытались снять деньги со своих новых вкладов, но обнаружили, что их счета не существуют. Суд также оштрафовал ее на 400 тысяч и запретил работать в банковской сфере на 3 года. Доля безналичных платежей в России может превысить 90% к концу этого года или в начале следующего. Такой прогноз дала председатель Центробанка Алла Бакина. При этом в Центробанке отмечают и рост спроса на наличные. По словам Бакины, россияне стараются иметь запас денег на случай возможных проблем с безналичной оплатой. Однако устойчивого снижения интереса к таким платежам регулятор пока не фиксирует. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт. Самое сложное строение в организме человека имеет его кожа. В год она вырабатывает более 2 миллиардов клеток, тем самым кожа постоянно обновляется. Мы тоже не стоим на месте, мы обновляемся и хорошей музыкой как бы заправляемся. Всем хорошего настроения, друзья.
2: Смотри,

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, сегодня 25 мая, 2026 год, понедельник. И какие праздники сегодня будем отмечать, расскажу, друзья. Сегодня день сотворения мира. 7519 лет. С праздником. День счастливого билетика. Помните, да? Раньше вот в трамваях выдавали, и там что-то считали, одинаковые цифры, и ели потом эти билетики. А даже не думали, что сколько людей их трогало до этого. День филолога сегодня, день полотенца, Всемирный день футбола, вот. Да, и Международный день... Праздник свободы причесок. Вот у меня такая свобода на голове, что прически отдыхают. Всемирный день Таро и день... Пойте громче! Вот, поэтому если кто-то сейчас крикнет где-нибудь, начнет петь, не пугайтесь, сегодня праздник. Это все праздники на сегодня, празднуйте их вместе с нами, смотрите радио и слушайте. А всю подробную информацию посмотрите на kalend.ru.

Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран». Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Представляете, россиянин Иван Клочков вместе со своим отцом отправились с Камчатки на Чукотку на каяках. В общем, мужчина записал видео, некоторые фрагменты. Путешественник рассказал, что с отцом они прошли 627 километров за 21 день, после чего молодой мужчина решил продолжить путь один. За это время они увидели более 150 медведей, росомах и также много-много другой живности. Холодно, говорит, много снега, большие волны. Проводили в лодках по 10-13 часов, поделился он. В общей сложности ему предстоит преодолеть путь в 4000 километров. Слушайте, ну это хорошо, когда вот путешествуешь. А если еще рядом с вами наше радио, которое можно смотреть, слушать, так это вообще в 300 раз, в 300 раз поднимается настроение, это уж точно. Давайте вот вам это докажу. Следующая музыка поднимет еще больше вашего настроения.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35 000.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.

что хотелось бы рассказать. Вот сегодня новость такая, представляете, канадская актриса Надин Баба в обычном образе стала, как бы, в необычном, то есть, образе стала ведущей одной церемонии, там, вручения кое-какой премии. В общем, звезда фильма «Жаркое соперничество», категория 16+, вышла в свет в светлом платье, украшенном, там, 540 зубов, как бы, из смолы. Нестандартная, как бы, фурнитура, издалека напоминающая жемчуг или камни. В действительности полностью повторяла форму сотен, как бы, человеческих резцов. Образ дополняли крупные серьги, вот из аналогичного материала. Ну, интересно смотрится, на самом деле. Вот ей бы там какую-нибудь, не знаю, рекламировать пасту зубную или, я не знаю, стоматологию. Было бы вообще классно. Ну что ж, мы с вами, друзья, продолжаем смотреть и слушать радио здесь, на нашем портале, везде, на радио, везде-везде. Можно нас и смотреть, да. Классно, это круто. Поехали. И вот Боб Синклар и Кейжа прямо здесь, а затем еще что-нибудь поставлю, поэтому пишите, звоните, будем заряжаться настроением.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Макс,
5: Макс,
4: Макс,
5: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 29 градусов, вечером плюс 25, в Оренбурге плюс 28, вечером будет плюс 24, в Ясном плюс 28, вечером будет плюс 23, ну а в Кунтке и Медногорске плюс 29, вечером плюс 23. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге подросток погиб от удара током. Тело несовершеннолетнего обнаружили в здании, расположенном в районе улицы Чкалова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. С 1 июня по 1 октября 2026 года в Орске пройдет межведомственная профилактическая операция «Подросток». Ее цель – защита прав детей, профилактика безнадзорности, правонарушений, несчастных случаев, а также поддержка подростков в трудной жизненной ситуации. Несовершеннолетних будут вовлекать в спортивные и культурные мероприятия. По неблагополучным семьям пройдут рейды, центр занятости продолжит варианты трудоустройства на каникулах. Кроме того, будет проведена акция «Соберем ребенка в школу» для малообеспеченных семей. Депутат Николай Новичков предложил ввести для семей с детьми выплаты по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. По его словам, начать реализацию инициативы можно с двух ежегодных выплат к Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт. Картошка, самая большая картошка во всем мире, была выращена в Ливии. Вес данного овоща был почти 12 килограмм. Вот как-то так, друзья. Вот с такой вот новостью мы дальше продолжаем. А что вот интересного у вас? Расскажите нам.
2: Смотри.
0: Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: знаете, какая ситуация произошла в деревне Касгарна в Великобритании? В общем, 58-летняя Фиона обнаружила, что у нее пропала домашняя черепаха еще в 2025 году. Тогда женщина испугалась, что черепаха может впасть где-то в зимнюю спячку, и ее никогда не найдут. Однако вот в начале, совсем вот мая 2026 года, соседи ее неожиданно нашли ее питомца у себя на поле. Она оказалась непослушной девочкой, хотя на самом деле ушла не так уж далеко. В общем, 8 месяцев убегала черепаха от женщины в чужой огород. Но воссоединились, надеюсь, что и женщина, и черепаха рады и довольны. Ну а мы продолжаем, друзья, радовать вас хорошей музыкой здесь на Радио Хит. Смотрим радио вместе. Вот Леди Гага дальше, давайте.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Хит, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: кстати, хорошая музыка, да, от Стромае, да? А вот вроде бы так все четко, красиво, но никогда не читайте перевод. Там настолько все грустно. Хотя музыка вроде такая вот веселенькая. Ну что ж, друзья, дальше продолжаем. Тут написала нам Анастасия. Анастасия написала: «Привет моему сыну. Сын зовут Виктор, ему сегодня 10 лет исполняется. С днем рождения, сынок. Пусть у тебя все в жизни складывается». Вот так вот. Вот поэтому вашего сына тоже поздравляем. Вас тоже поздравляем с этим замечательным праздником. Ну, а вы также можете зайти в наш телеграм-канал, в Макс Мессенджер. И там, я, знаете, веселый куликовский фотошоп посмотрите и оцените. Там, значит, наши ведущие в других образах. Ну, а дальше будем смотреть радио вот вместе с Серебром. «Дай мне шанс», они говорят. Ну, а потом «Токио Хотель».
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок. Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: На Урале 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Сервис по поиску работы и подбору персонала провел опрос среди экономически активных жителей Оренбургской области, чтобы выяснить, какие профессии вызывают наибольшее уважение. По итогам исследования 34% оренбуржцев считают самым уважаемыми врачами, фельдшерами, медсестрами и другими медицинскими работниками. На втором месте по популярности учителя и воспитатели, набравшие 14% голосов. Военнослужащие заняли третье место с результатом 11%. Инженеры, рабочие и спасатели получили по 8% голосов. По данным регионального МЧС, в период с 26 мая по 1 июня в Оренбургской области местами сохранится чрезвычайно пожарная опасность. Риском присвоен 5-й класс опасности. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия. В Оренбурге наблюдается жаркая и сухая погода. В условиях высоких рисков оренбуржцам напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В неблагоприятный период важно быть осторожными с использованием открытого огня, не следует жечь костры и мусор. Работодатели следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, вступившим в брак. С подобной инициативой выступили в Госдуме. Сегодня в парламент вступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации. Действующее законодательство позволяет вступившим в брак брать 5-дневный отпуск, но сделать они это могут только за свой счет. Разработка инициативы направлена на усиление трудовых гарантий для граждан и помощь парам, вступившим в брак. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, представляете, смех не только не приводит к образованию морщин, да, но и активно способствует улучшению тонуса кожи. Во время смеха происходит вот это увеличение кровообращения, что помогает питательным веществам лучше поступать к клеткам. Поэтому смейтесь дальше и смотрите радио.

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 25 число, 25 мая, 2026 год. Какие праздники сегодня отмечаем? Сегодня день сотворения мира, день счастливого билетика. Это вот, который вот, помните, мы цифры там складывали, потом жевали эти билеты, непонятно, кто их там трогал до этого. День филолога, день полотенца, всемирный день футбола, да. Гол, а нет, там шайба. Ой, его шайба, как это вот это вот называется-то? Девятка, да? Девятка. Там. Вот я вообще, знаете, вот по футболу не очень. День, значит, международный день еще причесок сегодня. Вот такой красивый прически. День Африки сегодня. А еще сегодня день... Пойте громче! Вот пойте громче вместе с Радио Хит. Смотрите радио и слушайте. Ну и, конечно, всю информацию можете прочитать на kalend.ru.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.

0: Вкусные знания.
1: Ну что, друзья, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая, нужно дозвониться в эфир, ответить на простой вопрос, с которым справится даже школьник, про наш родной край. Отвечайте верно, вкусный бокс достается вам. Если все подробности можно найти на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. И для меня кто-то дозвонился. Здрасте.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня Алла.
1: Алла. Алла, а вы уже участвовали у нас?
3: Во вкусных знаниях нет.
1: Нет, да? Ну, вот смотрите, вот нужно будет ответить с первого раза на вопрос мой. И тогда получите вкусный бокс, вы с семьей сможете покушать, хорошо? Ну что, готовы?
3: Мы будем очень стараться.
1: Давайте. Итак, смотрите, вопрос очень-очень такой сложный. В 1920-х в Орске возникло отделение этого важного сообщества в СССР. Как оно называлось? Первое. Собрание геологов России. Второе. Союз воинствующих безбожников. И третье. Отделение движения первых. Ну, подумайте. Ну, смотрите, ответ...
3: Союз геологов России.
1: Нет, это не то. Давайте передавайте приветы.
3: Ну, не повезло, ладно.
1: Ну, ладно, приветы.
3: Строение.
1: Да, спасибо большое. Так, до нас еще кто-то дозвонился, давайте спросим. Алло.
4: Алло.
1: Как вас звать?
4: Татьяна.
1: Татьяна. Ну что ж, вы слушали вопрос?
4: Но...
1: Еще раз, смотрите. В 1920-х в Орске возникло отделение этого важного сообщества в СССР. Как оно называлось? У вас два варианта ответа осталось. Первый. Союз воинствующих безбожников или отделение движения первых?
4: Первый вариант.
1: Безбожников?
4: Да.
1: Правильно. Да, представляете, я тоже когда прочитал, такой думаю, ничего себе. Ну что ж, я вас поздравляю. Конечно, вы выигрываете вкусный бокс от нашего партнера. Вот такие вот аплодисменты вам. Ну что, давайте передавайте приветы всем.
4: Хочу передать привет всему городу Орску.
1: Ага.
4: И вам, радио, и большой привет, Кулепаку, вам очень соскучилась, очень давно не было слышно.
1: Да, спасибо вам, Татьяна. Смотрите, вы никуда не уходите, мы вам расскажем, где забрать вкусный бокс, хорошо?
4: Хорошо.
1: Ну все. Вот, узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
3: 22-47-47.
2: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
3: 22-47-47.
2: Нужна гарантированная подача машины?
3: 22-47-47.
2: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
3: 22-47-47.
2: Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи.

0: билет!
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
2: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
3: Телефон рекламной службы 23.

0: А скоро я уже вдаль унесусь, как вот группа Infinity, потому что скоро мой денек-то закончится. Здесь придет Настя Центр. Да что придет? Она уже вон лежит здесь, он отдыхает. И скоро будет Арбайтон со всеми вами. Ну что ж, и, конечно, вот на приветы здесь написали. Ирина написала, говорит, передайте привет моему папе. Ему сегодня день рождения. Вот, Виктор Сергеевич. Виктор Сергеевич, вас поздравляем. Желаем здоровья. Главное, здоровья. И чтобы все было хорошо. А все плохие люди, пусть, если что-то они когда-то были, или будут, или не будут, пусть уходят все. Как говорит Артик Асти и Егор Крид, у всех своя карма.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31. Мая 2026 года.
1: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 29 градусов, поздним вечером будет плюс 24. В Оренбурге сейчас плюс 29, поздним вечером тоже будет плюс 24. В Ясном плюс 28, поздним вечером плюс 23. Ну а в Кунтке, Медногорске плюс 29, поздним вечером плюс 23. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено. Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: давно здесь Теобалда не было, и меня, да.
1: Я, мы включаем просто четвертый микрофон, как вы помните.
2: Да, Настя просто не в курсе.
1: Она, по-моему, в курсе уже, мы ей рассказываем.
2: А, ну да, да, да. Женька пришел, и Теобалда тоже здесь.
1: Как дела?
3: Хорошо, все нормально.
1: Настя, всего, я сегодня ничего не съел твоего.
2: Спасибо. Женя, можно я задам вопрос, а Теобалда, он тоже весы по гороскопу?
1: Весы, он весы и гексли.
2: И гексли, да.
1: Это такое, знаешь, это
2: сложное, сложное комбо.
3: И он еще, наверное, похититель чужих конфет.
1: Вот, точно, мы нашли того, кто это делает.
3: Это не ты, это
1: не я, это моя вторая личная сущность. Я это как конфетная плодожорка. Нет, я тебе все...
3: Ты как колорадский жук, тебе пора уже...
1: Нет, колорадский жук у нас это Дима. Он же таком в полосатом всегда. Понимаете? А я нет, а я иногда добрый, иногда нет. Вот. Ну, в общем, спасибо. Настя, между прочим, вот она вот там столько такую петицию написала, да? Кто не знает, вот. А я даже это не читал. Сегодня такой захожу в ВКонтакт, думаю, что там такое-то,
3: а? У меня там все, там уже все хорошие и нехорошие слова, там уже все.
1: Ну, ничего. Все это хорошо. Понимаете, я, может, людей спасаю от того, чтобы там, ну, меньше там сахара,
3: Жень,
1: в крови.
3: Понимаешь, у меня как это работает? Я вообще человек, если я поела, я счастлива. Если я не поела, я грустная. Как бы от остального у меня настроение не зависит.
2: Так я не пойму, петиция из-за конфет, что ли, была?
1: Да.
3: Поэтому ты просто, главное, не ешь мою еду, и все будет хорошо. И я буду счастлива, я буду доброй.
1: Ну ладно, я не буду.
2: Тогда Женька будет не Женькой.
3: Получается, ты мне самое драгоценное забрал.
1: Да, вот. А еще мне нравится Илья Константинович пишет такой, знаете, говорит, вот вроде есть человек, плохо, нету его, тоже плохо, что же за человек? Ну что ж, ладно, Настя Центр здесь вечером, сейчас, и, ну и, конечно, после Поляковой нашей, почти что Куликовой, вот, будет там у нас, что?
3: Почти,
1: новости.
3: Почти что в каком смысле?
1: Нет, почти что это просто там игра слов. Давайте, пока, девчонки.
4: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Ранним утром 25 мая в поселке Энергетик столкнулись два автомобиля. Водитель иномарки погиб, водитель и пассажир «Лады» раненым. Спасатели деблокировали погибшего. Погибшим оказался 24-летний арчанин, ехавший из Реклинского. Пострадавшие доставлены в больницу. В судебный участок номер 5 Дзержинского района Оренбурга поступило уголовное дело против 41-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Он продолжал размещать материалы в открытом канале мессенджера без указания на статус иностранного агента. Дело будет рассмотрено 28 мая 2026 года в 11:00. Согласно опросу, расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Родители 9-классников праздник и наряды в среднем обходятся примерно в 33 тысячи рублей. 11-классников – 45 тысяч. По сравнению с прошлым годом, стоимость выпускного вечера для 9-классников выросла с 13 до 15 тысяч рублей, а для 11-классников – с 19 до 22 тысяч рублей. Отмечается, что отдельной статьей расходов остаются одежда и обувь. В среднем по России наряд для сына выпускника 11 класса обходится в 22 100 рублей, для дочери в 23 500. В опросе приняли участие 3000 респондентов. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от «Сити Групп».
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
4: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Друзья, всем огромный привет. Настя Центр с вами на связи. Сегодня будем веселиться, получать удовольствие, плясать. Да, хоть и жарко, но все-таки. Зато настроение хорошее, и все, кто любит жару и лето, погреют наконец свои косточки и насладятся этим драгоценным моментом. Мы же, ребят, которые всю эту жару переносить не можем, тяжело, и состояние кажется не очень хорошим, не переживайте. Мы добавим вам прохлады, свежего мгновения, ну и, в общем-то, хорошей музыки в том числе. А те, кому не хватает жары, мы вам жары добавим. В общем, все, что вам требуется, именно здесь, на нашей драгоценной волне.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек Hole. На втором месте были Джон Саммит, Девиолт и Джулия Кранч.

0: Ну а лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт». Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Заправка автокондиционеров. «Пирелли». Качественно на профессиональном оборудовании. «Пирелли». Внимание! В автосервисе шинного центра «Пирелли» новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр «Пирелли». Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, приятный вечер должен быть у нас у всех, в этом я уверена. Мы скрасим его музыкой, приятными новостями, событиями и все в этом духе. Главное, знаете, не забыть подключиться на самую драгоценную волну и наслаждаться здесь вместе с нами. Музыка здесь хорошая присутствует, а также подарки мы раздаем приятные. Ну и не забываем про самых маленьких, про самых милых. Ну это если вы понимаете и вспоминаете о том, что у нас еще розыгрыш проводится ко дню детства, именно на закрытый кинопоказ. Поэтому давайте-ка дождемся условного сигнала для того, чтобы дозвониться, ответим на вопрос и подарим хорошее настроение еще и нашим маленьким и миленьким ребятам. Ну и, естественно, не забудем про себя, музыку классную послушаем в эфире «Радио Хит», а передадим привет и близким, друзьям, знакомым, родственникам, даже если они находятся безумно далеко от вас, это тоже возможно сделать, конечно, вместе с «Радио Хит».
1: Смотри, смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: что ж, друзья, много музыки не бывает, и яркого настроения тоже. Поэтому мы стараемся принимать и впитывать все, что дает нам радиохит, а именно замечательные треки. А море приятного настроения уже здесь, так что подключаемся и вообще слушаем на полную мощь. Ну, тем более, что время позволяет это сделать. Да и пусть, может быть, соседи тоже услышат, как вы получаете удовольствие, танцуете, пляшете и тоже захотят сделать под самые лучшие ритмы. В общем, мы ждем тебя на нашей драгоценной волне. Еще не забывай писать свои сообщения в эфир «Радио Хит». Понадобится тебе Телеграм и Макс 8922-878-2929. С огромным удовольствием жду всех ваших весточек, зачитаю их в следующем часе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту +29, а вечером ожидается +25 градусов, ночью +19. В городе Оренбурге сейчас +26, вечером +24, ночью +17. В Кондыке и Медногорске +27, вечером +24, ночью +12 градусов. В Ясном в данную минуту +27 градусов, вечером ожидается +26, ночью +19. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: далее. 19 часов. Это радио Хит Клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Сервис по поиску работы и подбору персонала провел опрос среди экономически активных жителей Оренбургской области, чтобы выяснить, какие профессии вызывают наибольшее уважение. По итогам исследования 34% оренбуржцев считают самым уважаемыми врачами, фельдшерами, медсестрами и другими медицинскими работниками. На втором месте по популярности учителя и воспитатели, набравшие 14% голосов. Военнослужащие заняли третье место с результатом 11%. Инженеры, рабочие и спасатели получили по 8% голосов. По данным регионального МЧС, в период с 26 мая по 1 июня в Оренбургской области местами сохранится чрезвычайно пожарная опасность. Риском присвоен 5 класс опасности. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия. В Оренбурге наблюдается жаркая и сухая погода. В условиях высоких рисков оренбуржцам напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В неблагоприятный период важно быть осторожными с использованием открытого огня. Не следует жечь костры и мусор. Работодатели следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, вступившим в брак. С подобной инициативой выступили в Госдуме. Сегодня в парламент вступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации. Действующее законодательство позволяет вступившим в брак брать 5-дневный отпуск, но сделать они это могут только за свой счет. Разработка инициативы направлена на усиление трудовых гарантий для граждан и помощь парам, вступившим в брак. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Значит, я радую вас музыкой и хорошим настроением, а вы отвечаете взаимностью с помощью своих приветов и поздравлений. Тем более, что у нас новый час, а значит, должно быть больше новых сообщений. Жду именно тебя. Впереди у нас множество хорошей музыки. Кстати, в этом часе отметится еще и информация от наших звезд, а именно в рубрике «Гороскоп». В середине часа узнаем, что ожидает нас уже завтра, а именно 26 мая. Ну и, конечно же, насладимся самой жаркой музыкой, звучащей в эфире радио «Хит». Так что предлагаю тебе остаться на волне и сделать громкость на максимум.
1: Смотри.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.
2: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси?

0: Макс,
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды в нашей рубрике «Гороскоп» на завтра, на 26 мая.
2: Овен.
1: Вы будете неоцененным помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощным, как и другие.
2: Телец.
1: Быть может, вы поставили не на ту лошадь. Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
2: Близнецы.
1: Вдохновение – серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были, и передохните немного.
2: Рак.
1: Вас могут здорово огорчить, если расстройство начнет все валиться из рук. Просто спокойно сядьте, тихонько подождите хорошие новости.
2: Лев.
1: От вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками. Это пригодится. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть.
2: Дева.
1: Вам следует доверять первому впечатлению, принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом.
2: Весы.
1: Вы будете очень критически настроены, когда будете развенчивать очередной авторитет. Попробуйте подумать, зачем все-таки вам это нужно.
2: Скорпион.
1: Вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас точно не собьет.
2: Стрелец.
1: Вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить. Постарайтесь хоть немного ограничить бурю своего остроумия.
2: Козерог.
1: Прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку.
2: Водолей.
1: Вам может понадобиться помощь специалиста, возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам, как никогда.
2: Рыбы.
1: Ваши гениальные идеи не вызовут восторга завтра. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах немного попозже. Всем знаком зодиака я желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Bouquet. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Bouquet. Орск, Воснецова, 21.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск». Проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
0: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: 8-2-9-2-9. С нетерпением жду тебя, пиши, делись эмоциями. Ну и можешь заказать свою любимую песню, которую обязательно поставим в эфире «Радио Хит».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Ранним утром 25 мая в поселке Энергетик столкнулись два автомобиля. Водитель иномарки погиб, водитель и пассажир «Лады» ранены. Спасатели деблокировали погибшего. Погибшим оказался 24-летний арчанин, ехавший из Реклинского. Пострадавшие доставлены в больницу. В судебный участок номер 5 Дзержинского района Оренбурга поступило уголовное дело против 41-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от обязанности иностранного агента по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Он продолжал размещать материалы в открытом канале мессенджера без указания на статус иностранного агента. Дело будет рассмотрено 28 мая 2026 года в 11:00. Согласно опросу, расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Родители 9-классников праздник и наряды в среднем обходятся примерно в 33 тысячи рублей, 11-классников – 45 тысяч. По сравнению с прошлым годом, стоимость выпускного вечера для 9-классников выросла с 13 до 15 тысяч рублей, а для 11-классников – с 19 до 22 тысяч рублей. Отмечается, что отдельной статьей расходов остаются одежда и обувь. В среднем по России наряд для сына выпускника 11 класса обходится в 22 100 рублей, для дочери в 23 500 тысячи. В опросе приняли участие 3000 респондентов. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Друзья, всем большой привет! В эфире с вами Настя Центр. Мы продолжаем этот замечательный, приятный вечер понедельника, друзья. Кстати, вы нам расскажите, как прошел ваш рабочий день. Устали, наверное, да, вот после отдыха тяжеловато, конечно, на работу выходить. Но мы здесь постараемся сейчас вас расслабить, вот, в общем, отбросить все сомнения, все проблемы и все переживания. Ну и сделаем все возможное для того, чтобы вы улыбнулись и расслабились по-настоящему и проводили этот вечер ярко, естественно, с самыми лучшими треками. Так что делай громче.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ – 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте – от 15 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазина на сайте milydefizdom.ru.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
7: Куда идем, невеста мы? Это не секрет. Выигрывай же метами. В кино скорее билет.
8: Билет!
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменный техники. Надежный партнер предприятия «Армед». Партнер ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит еще раз. И, естественно, напоминаю, что здесь у нас достаточно весело, интересно. Много классных событий, свершений, да и просто новостей рассказываем. И ваши приветы и сообщения зачитываем. Да, делается это для того, чтобы все жили в прекрасном настроении, чтобы даже если у вас планы не свершались и все как-то шло не совсем своим чередом, то вы не переживали и знали, что рано или поздно все станет прекрасно. Вот и мы поднимаем ваш настрой, делаем ваши эмоции самыми яркими, ну и дарим продуктивности на эту рабочую неделю, естественно, с самой прекрасной музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда «must have». Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
7: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян» НА.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри

0: Ну что, друзья, перехожу к вашим приветам и сообщениям. Поздравляю Роксану и Батулину с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Сергей нам также написал. Настя, центр, всем добрый вечер. Настроение хорошее, можно заказ песни. Конечно, пишите нам, Сергей, поставим. Смотрю радио, всем большой привет. Здравствуйте и вам, это Леон нам написал, очень приятно. Пишите нам еще, будем безумно рады. А также здесь нас еще вот ждем сообщений побольше, конечно, от вас, от наших любимых слушателей. Понадобится Telegram и Макс 8922-878-2929. Ну и, естественно, совсем скоро еще послушаем информацию о погоде. Кстати, с минуты на минуту она прозвучит, так что делай громче и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
0: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды. Капля Vox 500 грамм. Или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске плюс 27, ночью плюс 19. В Оренбурге плюс 22, ночью плюс 17. В Ясном плюс 28, ночью плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 24, ночью плюс 12. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Ну что ж, друзья, я приветствую всех в эфире радио «Хит». Настя Центр с вами по-прежнему на связи. На студийных уже 19... Ой, по каких 19? Нет, время быстрее летит, друзья. 21.03, вот. Сбилась уже здесь со счета. Кажется, что вроде бы мы так мало времени провели с вами вместе. Оказывается, уже время-то практически поздний вечер. Но ничего страшного, мы здесь еще успеем насладиться. Гороскоп услышать в этом часе, а точнее в его середине. Музыки хорошей. Ну и привет, и ваш тоже ожидаем, который зачитаем в конце часа.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек «Хоул». На втором месте были Джон Саммит, Девиалт и...

0: Ну а лидерами хит-мюзик-чарта были Alok, Zeba и Portugal The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
5: в ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое. Другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
7: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
8: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
9: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
10: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
12: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
13: Включи новое окно в своем доме.
1: «Смотри радио». Смотри жизнь. Подробности на «Смотри.радио».

0: «Зароскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, друзья, самое время узнать вам, что же для нас подготовили звезды уже, кстати говоря, на завтрашний день, а именно на 26 мая. Так что предлагаю сделать погромче, усесться поудобнее и узнать.
2: Овен.
1: Вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощным, как и другие.
2: Телец.
1: Быть может, вы поставили не на ту лошадь. Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываетесь.
2: Близнецы.
1: Вдохновение – серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были. И не переходите, и передохните немного.
2: Рак.
1: Завтра вас могут здорово огорчить, если от расстройства все начнет валиться из рук. Просто спокойно сядьте и тихонько подождите хорошие новости.
2: Лев.
1: От вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастите резиновыми перчатками. Они пригодятся. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть.
2: Дева.
1: Вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантам.
2: Весы.
1: Вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно.
2: Скорпион.
1: Вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас точно не собьет.
2: Стрелец.
1: Вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже можно вам навредить. Постарайтесь хоть немного ограничить бурю своего остроумия.
2: Козерог.
1: Прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку.
2: Водолей.
1: Завтра вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос. Он будет склонен к ошибкам, как никогда.
2: Рыбы.
1: Ваши гениальные идеи не вызовут восторга завтра. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах и чуточку позже. Всем знаков зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка, Игая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними.

0: Теперь узнай. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
1: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал». 3.
2: Телефон рекламной службы.

0: отдыхать-то вообще не нужно. Она всегда рядом с вами, всегда близко и на одной и той же волне. Да, конечно же, это я говорю про эфир «Радио Хит». Сюда вы можете подключаться, рассказывать о том, как проходит ваш день, ваша рабочая неделя, ну и, в общем-то, любимую музыку тоже заказать. Все в вашем распоряжении. Самое главное, что мы всегда готовы вас поддержать, выслушать и сделать ваш день более ярким и приятным. Так что я жду с нетерпением вас. Подключаемся, делаем громче и двигаемся вперед. Впереди у нас Зиверт с треком «Goodbye», ну а еще информация о погоде будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
2: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь же нет, Томи, в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в городе Орске плюс 24, ночью плюс 19, в Оренбурге плюс 21, ночью плюс 17. В городе Ясном сейчас плюс 22, ночью ожидается плюс 17 градусов, а в Кувандыке и Медногорске плюс 20, ночью плюс 12. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные. На момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Я приветствую всех в эфире Радио Хит. И вот он, заключительный час на сегодня. Как-то быстро время пробежало, немного даже грустно от этого. Но, с другой стороны, друзья, чем быстрее проходит время, тем быстрее приближаются выходные. Это тоже хорошо, это, конечно, приятно осознавать. Но пока мы думаем о рабочей неделе, думаем, как свершить те планы, события и ничего не забыть. Так что давайте-ка продолжать в том же духе, дарить друг другу позитив, а мы подарим вам музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Так что делай громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Разную музыку любим мы, слушатели эфира «Радио Хит», но, тем не менее, для каждого из нас присутствует своя любимая. Да, мы расставим разное, то, что нравится и молодым, и взрослым, и, в общем, детишкам даже иногда. В общем, друзья, то я предлагаю сделать громче, насладиться моментом, ну и просто проводить время ярко, естественно, отложив все грустные моменты, переживания, сомнения и так далее. Потому что мы знаем, что все точно будет хорошо, и двигаться нужно только вперед с высоко поднятой головой.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что ж, друзья, вот он вечер, подошел к своему завершению, совсем немножко осталось совместного времени, и здесь сейчас зачитаю немножко приветов, а также расскажу о погоде, ну и все, будем прощаться и услышимся уже завтра, но с хорошим настроением вновь. Вот здесь нам Ольга Филиппова написала: «Всем добрый вечер, привет всем родственникам Филипповым, Наследовым, всех люблю». Ольга, очень приятно, благодарим вас, желаем вам всего самого наилучшего и привет огромной вашей семье, вашим родственникам и всем вашим знакомым, кто сейчас слышит это сообщение. Также мы спешим вам рассказать о том, что вы можете писать всегда, везде, где бы вы ни находились, главное, чтобы интернет был рядом с вами. Ну и, в общем-то, рассказывать, как проходят ваши дни, кому вы хотите передать привет и поделиться эмоциями уже сейчас. Так что мы очень ждем, обязательно пишите. Ну а зачитаем уже все завтра утром.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас спешу рассказать вам немного о погоде в городе Орске. Вот в данную минуту плюс 22 градуса. Ночью ожидается плюс 19. В Оренбурге плюс 19. Ночью до плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 18. Ночью плюс 12 ожидается. А вот в городе Ясном сейчас плюс 22 градуса. А вечером до плюс 15. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные. На момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

что ж, друзья, сегодня весь вечер с вами была на связи Настя Центр. Пообещаю вам, что услышимся уже завтра с хорошим настроением и с музыкой. Ну а пока желаю всем доброй ночи и услышимся завтра.

0: далее. 23 часа. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама. Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код города 3537.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама.
1: Ви камільфо і ваш бонтон, іміть костюми от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: домик Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск. Улица Кременчугская, 72. 304-678. Круглосуточно.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Торск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Выпускника не просто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио. Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4 на 4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 35.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акции действительны с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавца.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

дестро, и пошучу пару я свой. На этом празднике души, а ну-ка наливай портовой. Телами танцпол, кишит дым, между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай по.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Радио.
3: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 3040.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярдный настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Радио.
2: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились